«Мир или вражда?» или «Война и мир», как у Толстого. Задумывались ли вы, что сильнее всего врагов раздражает не вражда между ними, а тот мир, который они когда-то заключили, и который кому-то из них совсем не по душе? Так выходит, что грешников пугает более мирное время, чем война. И тем не менее, нет ничего лучше мира, который Бог предлагает человеку без репараций, контрибуций и ультиматумов. Бог заплатил самую высокую цену за возможность

предлагаемый Богом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.

Look okay, shut up! Hey! Voy a

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 сентября, и тема сегодня «Подсчитайте издержки». Процитирую из Евангелия от Луки 14 главы 28 стиха. Иисус говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Иисус сказал: «Каждый, кто собирается начать проект, должен все подсчитать. Нужно подсчитать затраты. Позвольте прочитать, что означает слово «сесть». Я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «сядет» — это перевод греческого слова, которое описывает того, кто садится и долго и основательно обдумывает проект, который собирается начать. И частью этого процесса является подсчет издержек этого предприятия. Фраза «вычислить издержки» означает считать, подсчитывать реальные затраты, прежде чем приступить к реализации проекта. Это включает в себя тщательное изучение не только денежных расходов, но и всех трудовых затрат, которые потребуются на строительство башни или на реализацию любого проекта. Итак, Иисус говорит: мудрый человек сначала все обдумает. Прежде чем начать, он все подсчитает. И вам, прежде чем начать что-то новое, нужно все хорошо продумать. Это не говорит о недостатке веры. Вы просто используете свой мозг, свой разум, который дал вам Бог. И прежде чем взяться за какое-то дело, нужно понимать, на что вы соглашаетесь. Подумайте об этом сегодня.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.

На стене висит крест, потускневший от пыли. Кто-то выключил свет в опустевшей квартире. Я сижу у камина, а чувствую холод и листаю жизни картинки в домашних альбомах. Ты, как и прежде, улыбкой светишь, обликом с фото сердце мне греешь. 10 лет боли остались в прошлом. Ты меня слышишь, моя хорошая?

наша жизнь протекала, и радость казалась нам вечной. Но погасла она, и печаль опустилась на плечи. Этот первый укол, первый выстрел в нашу любовь, мы не знали тогда,

на стене висит крест, потускневший от пыли. Все, что было у нас, сохранить не смогли мы.

0: Я знаю, ты меня слышишь.
1: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
3: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся говорить о необходимости личной веры в следовании за Христом. Всякий раз, когда я свой личный опыт возвожу в стадию духовного закона, я рискую причинить непоправимый вред людям, которые меня окружают. Истина, освободившая меня, как ни странно, становится рабским ярмом для другого человека при всех моих стараниях передать ему эту истину во благо. Знаете почему? Потому что я не обладаю потенциалом открывать истину. Это исключительная прерогатива Духа Святого. Я могу истину, мою истину, Божью истину навязать. Я могу обязать человека соблюдать то, что мне помогло. Но даже если мой ближний, вдохновленный моими победами в истине, попытается последовать мне, его, увы, ждет большое разочарование в конце. Такое же точно, как постигло египтян, которые без личной веры покусились следовать за людьми веры через море, и в результате все потонули. Это написано в послании к евреям в 11 главе 29 стихом. Обидно до слез. Как только я воодушевляюсь мужеством, верностью или подвигом человека, не умея признать это Божьим в человеке, я становлюсь на опасную тропу. Я подражаю уже человеку. Это неизбежно приведет мой дух к поражению, потому что всякий раз, следуя за Богом, я питаюсь от Божьего Духа, даже если вижу этот пример в человеке. А когда я следую за человеком, мой кумир, то есть сам человек, мой кумир питается энергией моей души. Мы еще поговорим об этом более детально в последующих передачах. Пусть эти короткие наблюдения, эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

побудьте со мною. Помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 сентября. Напоминайте Богу Его Слово. «Я поставил сторожей на твоих стенах, Иерусалим, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, Его слуги, стоящие на молитве, напоминающие о Господе, о Его обещаниях, не умолкайте». Книга пророка Исаии, 62:6. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы напоминали Богу те обещания, которые Он дал нам. Лучший способ сделать это — приводить в молитвах отрывки из Его Слова. Бог очень дорожит Своим Словом. И мы должны относиться к Нему так же. Он открывает Свою волю на страницах Слова, которое является надежным способом слышать Его голос. В расширенном переводе Библии второй стих из 137-го псалма звучит следующим образом. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за Твою любовь и доброту, за Твою истину и верность, потому что Ты прославил Свое Слово и Свое имя больше всего остального и возвеличил Свое Слово превыше Своего имени». Этот стих указывает на то, что Бог ставит Свое Слово даже выше Своего имени. Если Он до такой степени ценит Слово, то и мы должны поставить изучение Слова и размышления над Ним на первое место в своей жизни. Мы должны любить Писание, позволить Ему укорениться в нашем сердце, ценить Его превыше всего остального и включать отрывки из Него в свои молитвы. Когда мы дорожим Словом, следуем Ему, делая все то, что я упомянула выше, мы пребываем в Нем. Смотрите Евангелие от Иоанна, 15:7. Пребывание в Слове и пребывание Слова внутри нас придает нам уверенности в молитве и помогает получать то, о чем мы просим. Когда мы молимся по Слову, менее вероятно, что мы станем молиться о чем-то несоответствующем Божьей воле. Иисус Христос — это живое Слово. Смотрите Евангелие от Иоанна, 1 главу, стихи с 1 по 4. Пребывая в Слове, мы тем самым пребываем во Христе, и это наполняет наши молитвы необыкновенной силой. Божье Слово на сегодня. Божье Слово обновляет ум и учит нас думать так же, как думает Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, как реагировать на нетактичные вопросы людей в церкви, которых не касается? Как нужно отвечать, чтобы не согрешить, но при этом не обидеть человека?
1: Библия достаточно много говорит о подобных ситуациях. Дело в том, что мы все несовершенные люди, и несовершенные люди способны на нетактичные действия, нетактичные вопросы, или даже вопросы, которые, может быть, вполне приемлемы в одной ситуации, но когда они заданы с определенным тоном или в определенных обстоятельствах, они могут показаться странными или дерзкими, или неуместными, по крайней мере. Так вот, Священное Писание говорит, регулирует эту сферу нашей жизни многочисленными текстами. Я приведу всего несколько. Один из них в послании к Ефесянам мы встречаем 4 глава, 31 и 32 стихи. Здесь сказано: «Всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякою формой, со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть первое правило, как реагировать, это не допустить никакой формы зла. Есть разные формы зла. Есть форма, выражающаяся в раздражении, есть выражающаяся в обиде, есть выражающаяся в каком-то виде игнорирования и так далее. То есть, когда мы внутри напрягаемся от какого-либо действия, вопроса ли, тона голоса или еще чего-либо, первое, о чем нам нужно позаботиться, чтобы в нашей душе не возникло зла, какой-то формы злой реакции. Второе, о чем говорит здесь апостол Павел, он говорит: прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Если посмотреть внимательно на то, что мы делаем в своей жизни, в своем отношении к Богу, к Иисусу Христу, который пострадал и умер за нас на Голгофском кресте, то мы делаем очень много неуместного, нетактичного и того, что совершенно не нравится Богу. Тем не менее, Он продолжает нас прощать, Он продолжает о нас заботиться, и более того, Он терпеливо помогает нам исправляться во всех этих ситуациях. То есть это вот еще второй принцип. Нам не нужно допускать зла или нужно не допустить зла. Второе, нам нужно простить этих людей, чтобы у нас в сердце не было гнета, груза какого-то. И третье, что здесь сказано: но будьте друг к другу добры и сострадательны. Вот после того, когда мы откажемся от зла, и тогда, когда мы простим, то тогда мы к любому человеку можем быть добрыми. И вот эта доброта, она и определит ту форму, каким образом мы можем воздействовать или выйти из ситуации, как мы можем в конкретной ситуации показать человеку на неуместность вопроса или найти правильный выход, может быть, не заметить в какой-то ситуации, не обратить внимания, может быть, в каком-то случае вернуться к этому вопросу через какое-то время. И здесь мы приходим к другому месту Писания, которое мы встречаем в послании к Галатам. Послание к Галатам, 6 глава, с 1 стиха здесь сказано следующее. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». И дальше сказано: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». То есть речь идет о том, что люди вокруг нас впадают в согрешение, они делают что-то неправильно. Вы духовные, те, кто видит, что это неправильно, сказано: исправляйте такого в духе кротости. То есть какое бы исправление мы ни предпринимали, или шаг к исправлению, нам нужно позаботиться о том, чтобы в нашем сердце не нарушился вот этот дух кротости. Это значит дух смирения, дух незлобивости, дух, который не предполагает превосходства над

0: над тем, которого мы обличаем или кому мы помогаем исправиться. Вот. И он добавляет еще, наблюдая каждый со собой, чтобы не быть искушенным. То есть неправильные действия других людей, которые сделаны по отношению к нам, они очень и очень часто становятся оправданием нашей неверной реакции. Таким образом, чье-то неправильное, незрелое, греховное, возможно, действие, оно воспаляет нас и втягивает нас в ответную греховную реакцию. И когда это происходит, тогда, конечно, нет никакой надежды на то, что мы сможем это исправить или же прийти к какому-то положительному результату. Вот почему он добавляет и говорит: «Носите бремена друг друга». То есть нам приходится на какое-то время терпеть эти действия для того, чтобы, молясь об этом, все-таки со временем найти Божье решение, которое позволит человеку, о котором идет речь, вырасти и стать сильнее в Иисусе Христе.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Такое у меня правило. В церкви во время богослужения один человек вдруг начал снимать свой башмак. Люди расступились и удивленно стали смотреть на него. В этот момент священник, размахивая кадилом, подошел к ним, увидев человека. С босой ногой он удивился и, обратившись к нему, спросил: «Скажите, уважаемый, у вас какие-то проблемы?»
1: «Нет», — ответил человек, — «я просто заметил, что у меня один носок был надет наизнанку».
0: «В таком случае не могли бы вы немного подождать и сделать это потом?»
1: «Нет, батюшка», — ответил тот, — «как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, я сразу же исправляю это. Такое у меня правило».

0: почему Христос ушел на небо? Этот вопрос в той или иной мере задавал себе, наверное, каждый верующий. Ученики Христовы долго стояли, рассматривая облака над Елеоном, пытаясь разглядеть в них присутствие Сына Человеческого или найти какие-то ответы, что делать дальше. Появившиеся ангелы тогда вывели из немого оцепления апостолов Христовых. «Что вы стоите?» — спросили их небесные посланники. «Он вернется, но уже спускаясь с неба в великой славе». Больше никаких загадок, тайных комнат, замысловатых рассказов и долгих пояснений вдали от многих ушей. Он очистит землю от зла. Христос сам определит свое возвращение, и оно будет очевидным для каждого. А апостолов впереди ждала великая работа, труд благовестия до края земли. Но и Спаситель не просто ушел, как бы на отдых, пока они будут трудиться тут, на земле для Него. На небе у церкви появился ходатай, чьи аргументы самые существенные во Вселенной. Раны Христа дают безусловную надежду всем, кто молится Отцу о нуждах ли своих, о милости, спасении, о Святом Духе. Христос занял свой престол. Табличка на кресте говорила о том, что Он царь. На царство Он и пришел. Место, принадлежащее потомкам Давида, и занял, как новый Адам, родоначальник нового человечества. «Сия с вами» — не просто фраза из напутственной речи. Он управляет церковью Своею, сохраняя ее, оберегая, привлекая спасенные души. Мы сегодня не жители катакомб, ждущие избавления и жалко влачащие существование. Мы служители великого Царя и Царства Вечного, которое определяет историю народов на земле. Да, нам определенно есть над чем задуматься до Его возвращения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что они позволят нам чуть больше понимать нашего Бога и понимать Его Слово. Итак, школа апостола Павла. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4 глава, 12-13 стих. Никто сегодня не усомнится в том, что апостол, написавший большую часть посланий Нового Завета, был весьма образованным для своего времени человеком. Но сам Павел знания свои делил на более и менее важные. Здесь мы видим тот же случай. Задайтесь вопросом, где найти человека, который умеет все или знает все? Или умеет что-то такое, что ставит его умение в разряд особо ценных? Мы можем стать такими людьми. Давайте подумаем, как ценно было бы знание, помогающее зарабатывать деньги. Но что оно без знания, как их тратить и как обходиться без них? Пожалуй, это проблема. Или вот, есть человек, освоивший науку побеждать, но не знающий, как себя вести в поражениях. Ненадежен он будет в трудные дни. Как здорово, если вас окружает много друзей, и вы уверены в них. А если рядом никого, и вы в полном одиночестве? Да, все мы хорошие повара, когда у нас полный холодильник, и немногие остаются ими, когда он пуст. А уж что бывает с теми, у кого холодильников 10, и все вдруг опустели? Оказывается, и успех, и неуспех, изобилие и недостаток – просто категории или предметы, которые мы должны научиться проходить правильно, не теряя главной цели нашей жизни в Боге. Корабль в море может штормить, но он должен плыть вперед, а не отдаваться волнам. Помните детскую игру «Качели»? Чтобы голова не закружилась, надо было выбрать самую дальнюю точку и смотреть на нее. И тогда становилось совсем не страшно. Значит, «все могу», сказанное апостолом, означает не способность смастерить любую в мире вещь и сыграть во все игры этого мира, а умение не потерять главного, приобретая или теряя второстепенное. Давайте размышлять об этом.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 сентября.
2: Научи нас так счислять дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89, 12 стих. Царь Давид, иначе говоря, просит Бога, чтобы Бог научил его так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое. Господь поручает нам исполнять разные дела и двигаться вперед, но, к сожалению, часто нам не хватает времени их исполнить, так как мы неправильно планируем свой день. Нам действительно надо сделать многое. Посмотрите просто на свою жизнь и исследуйте, что мы делаем, чтобы наша жизнь была полезной и результативной. Успеваем ли сделать то, что мы должны, или мы заняты бессмысленными и пустыми вещами? Прежде всего, необходимо пребывать в Божьем Слове и в молитвах, создавать свою жизнь и взаимоотношения с семьей и другими людьми, а также процветать материально, чтобы участвовать в добрых делах и распространении Евангелия. Но зачастую суета и озабоченность мешают нам. Многие молодые люди целыми днями сидят перед компьютером или телевизором и, к сожалению, таким образом убивают дарованное им Богом призвание. Нет ни чтения Слова Божьего, ни молитв, ни созидания, ни благополучия, ни видения. Впрочем, то же самое можно сказать о многих и зрелых людях. Возлюбленные, молитесь так, как псалмопевец Давид, чтобы Господь научил нас так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое и все делать правильно и вовремя. Знаете, жизнь коротка, однако с Богом за эту короткую жизнь можно совершить очень многое. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 73. Учение Асафа. «Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего, эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище». «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших, показывали себя подобными поднимающими вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева, и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами, предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле». Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь, ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя твое». Не предай зверям душу горлицы твоей, собрание убогих твоих не забудь навсегда. Презри на завет твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя твое. Восстань, Боже, защити дело твое, вспомни вседневное поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается.
2: Глава 7. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левииных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чрез Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручателем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
3: Вы слушаете план победы.
1: Книга пророка Наума, глава первая. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Глава вторая. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся. У всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потеряны.
2: потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище до львят, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищенным? Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Глава третья. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается.

и забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля». Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину и справь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но и эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетается, и не узнаешь места, где они были». Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?

Радио Пилигрим. Радио Пилигрим. Радио хорошего настроения.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: Доброе утро, дорогие. Суббота наконец-то пришла к нам. И это значит, что снова с 8 до 9 утра по московскому времени у нас прямой эфир совместно с радио «Чистая волна FM». Приветствуем всех, кто присоединился к этому эфиру. Пишите нам, если вы откроете соцсети и войдете в эти прямые эфиры, мы увидим ваши сообщения, ваши комментарии, пишите. Ну и скачивайте приложение «Радио Пилигрим» на свои телефоны, чтобы 24/7 быть в этом небесном потоке. А в студии сегодня Юрий и Елена Кривонос. И прям с радостью я с таким, знаете, некоторым трепетом и ожиданием шла на сегодняшний эфир. Потому что тема такая неожиданная.
1: Буду ж прям с радостью.
2: Конечно. Поговорим о злодеях в Священном Писании.
1: Вот интересно, привлекает нас все злодейское. А может быть потому, что мы вдруг понимаем, что есть добро, есть зло, и добро обязательно должно победить. А зло не должно быть таким сильным, чтобы его уж сильно прям так бояться. Но это, конечно же, наше человеческое. А вообще Священное Писание... Да, действительно, это книга, в которой есть немало борьбы. И эта борьба осуществляется по многим направлениям. И есть, да, есть противники. Как-то так получается, что зло в мире существует и существует довольно активно. Кроме того, мы понимаем, что и... Наше с вами положение в этом мире, оно, в общем-то, называется Священным Писанием как нахождение в плену, или же в рабстве греха человек находится, под властью дьявола, который управляет этим миром. И, в общем-то, сам этот мир богопротивен. Поэтому, да, злодеев много.
2: Мне кажется, вообще вот эта тема злодейства, она, в принципе, касается каждого человека, потому что Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И, наверное, это не говорит о том, что все злодеи, конечно, нет, но вот эта греховная природа, иногда мы делаем то, что мы не хотим делать, под давлением каких-либо обстоятельств, и иногда мы сами себя ненавидим, сами себя ругаем за какие-то неправильные вещи, от этого страдаем. Поэтому, конечно, хочется понимать, откуда вообще эти злодеи берутся, что делать, чтобы самому не стать таким или не встать на этот путь, который к этому ведет. Но вот, допустим, у нас в театральном служении все с большей радостью хотят играть отрицательных персонажей. Как будто их играть легче, как будто их играть интереснее, наверное, потому что понятнее. Вот играть светлые силы, ангелов каких-то или положительных персонажей, нам это сложно. Нам приходится, чтобы быть положительным персонажем вообще по жизни, приходится много сил для этого прикладывать. Чтобы быть плохим, много сил прикладывать не нужно.
1: Ну, да, здесь много можно рассуждать на эту тему. Действительно, зло, оно не просто вовне, оно внутри. Но давайте поговорим о библейских персонажах. Что это значит прежде всего? Прежде всего, что зло, оно персонально. Не бывает зла как некоего явления, как какого-то стихийного бедствия или еще чего-то. Всегда есть некто, который...
2: Какая-то личность.
1: Да, какая-то личность, который делает что-то злое. Нет, безусловно, конечно, мы можем сказать, но есть же болезни, но есть же какие-то трагедии, которые случаются, ну, как будто не по чьей вине. Но дело в том, что если заглянуть глубже, глубже в человеческую историю, в человеческую библейскую историю, мы увидим, что есть главные виновники сегодняшних проблем, человеческих проблем. Ну, это первые люди, Адам и Ева, которые отступили от повеления Господня, нарушили божественную заповедь и были лишены возможности пребывать в Эдемском саду. А за ними и все человечество, в общем-то, оказалось в такой ситуации борьбы, надо так сказать, и борьбы прежде всего внутренней. Вот оно, зло, оно в сердце внутрь проникло и оттуда начало действовать. И что тут сказать? Ну вот смотрите, даже когда случается какое-то бедствие внешнее, вот как недавно произошло, сошла лавина, погибли люди. Но, тем не менее, заведено уголовное дело по статье «халатность». То есть кто-то не досмотрел, кто-то, кто должен был контролировать как-то визуально, да, что происходит в горах, и должен был допускать или не допускать туристические группы, ну, вот по какому-то определенному маршруту. То есть есть человек, с которого спросится. Вот это не просто так. Почему? Потому что другие люди тоже погибли. Еще раз хочу подчеркнуть, зло персонально. Потому что во зле есть одна главная тенденция. Оно, по сути своей, богоотступническое. Если мы с вами посмотрим на судьбу каждого библейского злодея, вот, вот этого вот, ну, уж слово такое, злодей, да, делающий злое, то увидим, что это человек или ангел, когда речь идет об ангелах, который был нормальным, но отступил. Он отступил от Бога. Люди первые нарушили заповедь. Дьявол возгордился. То есть было падение.
2: То есть Еву тоже можно назвать злодеем?
1: Они сделали злое, по сути. Сделали злое. Злодей – человек, сделавший злое что-то. Они вкусили от древа познания добра и зла. Зло их было в том, что они ослушались Бога. То есть сделали что-то недоброе, вот если уже так противопоставить. И это стало причиной того, что, ну, как бы сказать, зло вошло в этот мир. Зло человеческое от юности его, как говорит Священное Писание. А вот неразумен человек, вот делает недоброе. И сегодня мы смотрим, даже малые дети способны на злые поступки.
2: Ну, тогда есть, наверное, разные категории. Есть зло, которое человек делает по неразумию, по там, неопытности какой-то или по неосторожности, по незнанию, а есть зло, которое продуманное, которое намеренное, которое с умыслом, которое планируется и готовится. Это ведь разные злодеи. Вот мы скорее вторую категорию людей назовем злодеями, а первую таковыми сложно назвать.
1: Но вы знаете как? Весь мир лежит, опять же,
2: весь мир лежит во зле.
1: Весь мир богопротивен. Ну, я вам скажу так. На заре интернета, все-таки интернет удивительная вещь, там много информации, там в нем было загружено, но если бесцельно ты бродил по страницам, ты обязательно забредал во что-нибудь, ну, скажем, непристойное.
2: Да.
1: Вот это как-то само собой получалось. На сегодняшний день нет. Очень много законодательных актов, разных фильтров и прочее-прочее оградили людей от какого-то такого негативного, отрицательного, ну, крайне негативного, отрицательного содержания. Но, тем не менее, информации остается много. Зато появилось большое количество той информации, которая влияет на вас мошенническим образом, которой вы приходите сознательно, вы уже ее ищете, находите и оказываетесь в ее плену, в зависимости от нее. То есть что мы видим? И то, и другое зло. Вот человек в юности своей делает что-то по неразумию. И если не послушен родителям, да, то, ну, в конце концов, получает должное за свои поступки. И останавливается это только какими-то ограничениями, воспитаниями. То есть мы с вами к чему приходим? Зло в сегодняшней ситуации, оно ограничивается. И если не ограничивать его, оно поражает общество. Мы видим в Священном Писании нередко такие случаи были. Это возьмите и мир допотопный, в котором не существовало, судя по всему, никаких ограничений. Не было какого-то закона. Да, никаких законов не было.
2: Люди еще жили по 1000 лет.
1: Люди, да. И вот представьте себе, насколько люди развились в этом злом своем характере. Никаких ограничений. Весь мир был уничтожен. Потом возьмите Содом и Гоморру. Тоже все общество извратилось. Бог уничтожил эти города. Мы можем с вами взглянуть на какие-то сообщества, жившие в Палестине до пришествия туда Израиля. Да и много было таковых вот обществ, где зло, не имея ограничений никаких, ну, в общем-то, приводило общество, приводило людей в такое довольно скотское состояние.
2: Хотя с самого начала еще первому рожденному человеку от Адама и Евы Бог вот эти ограничения он показывал и говорил: Каин, у порога лежит грех, но ты господствуй над ним. И вот получается, это как будто обращение тогда к каждому человеку, которые потом уже были. И после Каина: у порога сердца лежит грех, но ты господствуй над ним. И если зло, вот оно такое, ну, личное, да, оно имеет некое лицо, то и господствовать над ним ответственность каждого из нас.
1: Да, мы лично ответственны за свои поступки. И поэтому Божий суд неизбежен. Другое дело, так как человек себя ведет. И вот обратите внимание, первое грехопадение того же, например, Люцифера, ведь это грехопадение существа практически совершенного. Но каким образом оно происходит, вот если начать с него? Как говорит нам Священное Писание, возгордилось творение Божие. Кто он был? Херувим осеняющий, живший среди огнистых камней, говоривший о славе Господней. Вот некто, кто был привратником, можно так сказать, в божественном храме, был глашатаем в некотором смысле для ангельского мира и для других, но, в общем-то, довольно серьезная небесная должность, как бы мы сказали. Но что произошло? А он решил, что, в общем-то, дальше может сам. А почему бы нет? Почему все приходят, кланяются ему, Творцу? А я чем хуже? И возгордилось сердце. Вот дьявол называется отцом зла, отцом лжи. Почему он так называется? Ведь больше так не называется никто. Все остальные, ну, в худшем случае, когда Христос говорит о иудеях, о фарисеях, он говорит: вы дети змея, да, вы дети. А вот он отец. Почему? Родил в себе. То есть зло получает некогда свое начало. И получает оно в Люцифере, когда это существо возгордилось, когда оно решило в себе, что может быть подобным Богу, что может быть ему равным, что может ему воспротивиться в определенном смысле. А есть такие слова, это слова, конечно же, образные. «Поставлю себе престол на краю севера и сяду на нем». Да? То есть вот у меня будет свое некое государство. Совершил разделение такое. А, ну, за что, в общем-то, был низвергнут? Почему? Ну, а кто посмеет? Кто ты, существо? Ты всего лишь творение. Кто ты, чтобы равняться с Богом? А, и вот оно его падение. Бог не терпит рядом с собою ничто гордое, ничто ему противное, кто себя с ним равняет.
2: Почему согрешивший Люцифер не имеет уже шанса на покаяние, а согрешивший человек имеет? Вот такой у меня есть вопрос, но мы можем поговорить об этом
1: после паузы.
2: После музыкальной паузы.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Продолжаем разговор.
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему эфиру. Спасибо за ваши комментарии. Пожалуйста, пишите, чья история, какого библейского персонажа, который в Библии выглядит как злодей, вот вас задевает больше всего или является такой самой поучительной, на ваш взгляд, какой библейский персонаж, вот он чему-то учит вас важному. Мы говорим о злодеях в Священном Писании. Как это, откуда и что с этим делать, и как нам не стать в одну линию с ними?
1: Любопытно, что Священное Писание не скрывает ничего. Одна из самых честных книг. Знаете, очень много различных есть эпосов, описывающих героические подвиги разных людей, особенно в древности, тем более царей, которые говорят о них только замечательное. А нет, в Священном Писании все честно, все как есть. И это очень важно, потому что, ну, удивительно, на отрицательных персонажах мы тоже учимся. И их образы наставляют нас не менее, чем образы положительные. Почему? Потому что мы легко находим в себе черты, те же самые черты, негодные, неверные, нечестивые.
2: Ну вот все-таки к вопросу, который перед перерывом прозвучал, почему вот такому большому злодею, как Люцифер, не дается покаяние, не дано вообще возможности покаяния, а любому человеку, согрешившему, у него такой шанс есть?
1: Да. Ну, есть такое мнение, что Бог дает покаяние. Соглашусь с ним. В целом, во многих случаях, я думаю, что это так. А с другой стороны, есть Писание, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть от людей тоже что-то зависит. Но в отношении Люцифера, по сравнению с человеком, почему ему нет покаяния? Хотя, кстати, этот вопрос затрагивал многих. Многих. Осмелюсь свое мнение здесь высказать. Да? Дело в том, что это существо явилось как раз, когда мы говорили, отцом греха. Если человек, скажем так, был обманут, и грех пришел к нему извне, зло пришло извне, то это то существо, которое родило его в себе. Он глубинно иной, глубинно злой, категорически, полностью, абсолютно. И поэтому здесь, ну, как вот написано все-таки в Писании, невозможно обновить покаянием. Если кого-то возможно, то этого нет. Вот у человека... Знаете, грехопадение человеческое – это, конечно, глубочайшая трагедия, но как болезнь, пришедшая извне, она в итоге оставляет в человеке некую прививку от зла. То есть вот человек, прошедший через свое грехопадение, которое, опять же, поразило его как некая болезнь, но уже исцелившись во Христе, больше не возвращается к греху в будущем, да, вот в будущем мире, потому что этот грех уже побежден. Как человек, который переболел какой-то заразной болезнью, больше ею уже не болеет, есть много таких болезней. Почему? Потому что уже выработан некий иммунитет. То есть на сегодняшний день мы понимаем, что мы исцелены во Христе Иисусе, а в грядущих веках есть надежда на вот этот самый иммунитет. Не будет возвращения больше ко злу. Вот, поэтому, говоря о лукавом, или о дьяволе, или о сатане, о Люцифере, мы говорим о том, что, да, этот персонаж, ну, скажем так, он, к сожалению, или нет уж, не нам судить, не имеет возможности для покаяния, как бы кому ни казалось это, ну, каким-то таким великим делом, покаять дьявола. И есть такие люди, которые и были всегда, которые пытались это сделать, привести лукавого к покаянию. Нет, это невозможно. Не надо самообманываться и Бога пытаться втянуть в какие-то глупости. Вот, друзья, что нужно сказать, о ком еще хотелось бы поговорить? Давайте мы по персонажам. Ну, коснулись мы Каина немного.
2: Ну, Каин такой больше несчастный, мне кажется. Это вот не тот, который... Да, он, конечно, совершил ужасный грех и великое зло, но вот как будто он просто с самим собой не справился. И его только пожалеть. Вот,
1: да, а таких историй очень много.
2: Таких много.
1: Человек не справился с собою, и начал, ну, стал жертвой каких-то греховных своих или порочных пристрастий. Да, можно пожалеть. Ну, да, можно...
2: В состоянии эффекта.
1: В состоянии эффекта. Или в алкогольном состоянии, в наркотическом, извините, опьянении.
2: Да. А есть злодеи, которые, знаете, планы строили и долго вынашивали их и воплощали.
1: Но смотрите, каждый делающий грех – раб греха. Ведь, понимаете, и человек, который является рабом греха, строит планы и что-то делает. Если говорить о Каине, вот он, мы говорим, не сдержал себя, убил брата в состоянии аффекта. Какого аффекта? Гнева своего собственного. Но обратите внимание, ведь он предупрежден был.
2: Это да.
1: И, то есть, ему дано было, дан был выход из его состояния. Каким образом? Ну, просто над собой поработать. Пойти и подумать, посидеть, ну, помолиться, в конце концов, к Богу обратиться. В конце концов, еще одну жертву принести, понимаете? Но ведь как-то мог он. Но он этого не делает. Он совершает преступление, убегает из дома, обратите внимание.
2: Но там его и дальнейшее поведение тоже, его, оно такое вызывающее.
1: Да, это вызов, брошенный уже всем остальным, всему человечеству, в том числе и Богу брошенный вызов. То есть, смотрите, человек, сделавший один злой поступок, а если серьезный поступок, вот такой, братоубийственный, он обязательно встал на путь. Это не просто вот некое действие случайное. Он встал на путь и дальше двинулся по этому пути. И поэтому Каин, да, это не просто некий персонаж. Он олицетворяет собой всех, кто возгордился, всех, кто ненавидит ближнего своего.
2: Ну и раскаяния нет у него дальше.

0: рассказывал о том, что его отец, вот, он творил много злого. Uh-huh. И он говорит, как-то с сожалением говорил, что мне кажется, я несу на себе печать вот тех поступков. Хотя ему Бог дал покаяние, uh-huh. хотя он обратился. Но тем не менее жизнь очень непростая. При всей любви Бога к нам, прошлые какие-то деяния, они могут нас преследовать. Или остатки прошлых деяний наших близких mm-hmm. и родных. И иногда нужно целое вот такое серьезное освобождение для человека. Какие-то определенные mm-hmm. Трудности, которые он проходит. Mm-hmm.
1: Идем дальше.
0: Да, двигаться дальше. Следующий персонаж, любопытный и интересный, это египетский фараон. Угу. Но время нас вынуждает перейти к блоку новостей. Да, поэтому, уж не обессудьте, новости у нас сейчас с вами.
2: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщила РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировки.

0: планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
2: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь!
3: Продолжаем наш эфир. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Вот Сергей пишет: главный злодей – дьявол, остальные попутали.
4: Или как, запутались.
3: Как вам кажется? Отчасти, да, но есть те, которые делали это намеренно. И страшно вообще читать такие истории в Писании, когда вот люди движимы злом, какой-то ненавистью и корыстью, и не останавливаются в этом, и совершают ужасные поступки.
4: Да. Ну, давайте коснемся фараона. Фараон — это символ гордыни и богоборчества. Сердце его ожесточилось даже после 10 египетских казней. То есть, вот вам, пожалуйста, человек, которого ничто не могло остановить. Настолько он был, ну, как бы это сказать, высокого мнения о себе, ведь он сам считал себя Богом. Он, самоназванный Бог, решил биться с Богом. В определенном смысле фараон – это даже символ Люцифера, который тоже возгордился, назвал себя Богом, потребовал себе поклонения. Фараоны египетские, они тоже требовали себе поклонения. И вот Бог потребовал от фараона, чтобы он отпустил народ его, но тот не захотел отпускать. Мало того, что он угнетал израильтян, мало того, что он приказал убивать еврейских младенцев, но кроме того, он еще и говорил: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Вот это такая удивительная фраза, которая нередко звучит. А кто ты такой, да? А кто он такой? Вот кто? И хорошо, Бог говорит: да я тебе покажу, кто ты такой. И любопытно, что когда шли 10 казней, мы видим, как после каждой из них стоит такая фраза в Священном Писании: «И ожесточил фараон сердце свое». «И ожесточил фараон сердце свое». А потом дальше видим: «И ожесточил Бог сердце фараона». А вот как будто в какой-то момент Бог просто не дает фараону возможности покаяться. Все. А дальше фараон превращается только в инструмент, ну, знаете, как какой-то такой борьбы, на котором Бог демонстрирует свое могущество, свою силу и свою власть. Не только свою милость, но свою силу и свою власть. Вначале, да, было предложение мира фараону. Фараон, отпусти и живи. Но фараон нет. Фараон противится. Фараон выступает против. Фараон делает только хуже. И тогда, хорошо, раз ты так, тогда таким и оставайся. И вот Бог может дать такое определение против человека. В частности, фараон его удостоился. Возникает вопрос: а неужели не остается иногда шанса для человека? Бывает, что не остается.
3: Но не остается шанса, они просто закончились. То есть их было много. Но вот пример фараона учит нас тому, что если долго идти против Бога, спорить с Ним, когда Бог останавливает, и когда Бог что-то повелевает, человек в результате там, своих каких-то амбиций не соглашается, идет против, есть опасность, что вот однажды сердце человеческое ожесточится настолько, что уже не будет никакой возможности для покаяния.
4: Причем, понимаете, не сокрушиться, ожесточиться. Здесь не надо путать, когда бывает, люди сокрушились, но переживают о том, что Бог их не прощает. Вот здесь как раз это не так. Бог действительно прощает. А вот когда человек сердце свое ожесточил, и не надо ему никакого Бога, и не слышать он не хочет.
3: Но он уже и не хочет никакого прощения.
4: Вот здесь как раз можно только констатировать. Ну вот, бывает и так. Следующий персонаж, о котором можно сказать, это Голиаф. Вот она, проблема израильского народа. Но здесь что можно сказать? Великан, сильный человек, но настолько озлобленный и вот обольщенный своей силой, что не мог даже и подумать. Он не мог даже подумать, что кто-то может выступить против него. И хулил Бога, проклинал его народ. Был остановлен Давидом, маленьким пастушком. Вот как раз Голиаф – это, знаете, символ такого глупого зла, которое просто обольщено своей силой. И такого зла немало тоже в мире в этом.
3: Такое видимое вроде.
4: Да, бьющее себя в грудь, вот такое огромное, которое может разметать всех вокруг себя. Я вот такой богатырь.
3: Кстати, на нашем сайте «Радио Пилигрим» есть аудиокнига «Выйди навстречу своим великанам». На примере Давида и Голиафа, как вообще бороться с огромными проблемами, которые возникают в нашей жизни. Поэтому, если будет время, послушайте обязательно.
4: Видите, все огромное вдруг может упасть от чего-то такого совсем небольшого, от маленького гладкого камня, который попадает ему в нужное место. Да. И так же и со всем остальным злом. Еще есть одна фигура – это Аман. Это уже времена плена израильского, во время царя Артаксеркса, когда народ израильский находился вот в плену Медоперсидской империи. Был там такой царедворец Аман. Негодный человек, как говорит Писание, возгордившийся человек, которого вознесло его положение перед царем. Вот чем-то он выслужился. И опять же, обратите внимание, во всяком злодее есть что-то от первого злодея, от дьявола. Этот требовал себе поклонения, преклонения пред собою. Даже не царь, даже не император, просто сановник, да, приближенный, но требовал, что все перед ним кланялись.
3: Вот это, пожалуй, тот злодей, которого действительно можно назвать злодеем, который не жертва каких-то обстоятельств, а вот он действительно...
4: Жертва своей гордости.
3: Жертва,
4: жертва своей гордости, да. Зависти, жертва высокомерия своего собственного, но и своих планов. Нечестивый роет яму и сам в нее упадет. Это как раз про него. То есть он запланировал уничтожить весь народ. А главного своего неприятеля, каким он
3: только
4: считал Мардохе...
3: Нечестивый поставил столб.
4: Столб, а собирался на этом столбе повесить. То есть он клеветал. Вот что называется пример клеветы, клеветника, настоящего клеветника. И таких историй очень много. А, к сожалению, и в нашей истории, в российской, в советской истории, в истории советского строя, мы видим, что там тоже вот доносы и клевета играли серьезную роль. И это настолько оставило большой след в нашем обществе. До сих пор мы с очень большой осторожностью внутренне негативно относимся ко всякому предупреждению, и даже тогда, когда люди стремятся остановить злое, там, доложив об этом куда надо. Вот, то есть, вот она клевета. Что делает клевета? Она людей делает подозрительными друг к другу. Всех. И когда люди говорят, я уже никому не верю. Вот это беда, конечно, и беда большая. Что ж, и этот злодей получил за свое злодейство.
3: Ну, здесь, знаете, просто по классическому сценарию. Настолько его ослепила его собственная важность и гордость и зависть, что он не заметил, что свалился в пропасть.
4: Хорошо, у нас время для следующей музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, друзья, мы продолжим разговор о злодеях.
3: Обязательно.
5: Тебя пусть атмосфера небес, атмосфера Твоего Духа Божия, она будет на этом месте прямо сейчас, Господь, чтобы нам искать Твоего лица, Боже, искать Твоего присутствия,

0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, что хочется сказать? Радио «Чистая волна FM» нуждается в вашей помощи и поддержке. Поэтому, если у вас есть возможность, желание, Господь побуждает ваши сердца, пусть Он коснется их, сделайте, пожалуйста, пожертвование для радио «Чистая волна FM». Слушая это радио, вы услышите и узнаете реквизиты. В том числе можно и найти их сайт в интернете. Ну, а мы продолжаем наш разговор.
2: Да, разговор о злодеях. В студии Юрий, Елена Кривонос, надеюсь, не злодеи, но будем учиться на примерах, которые дает нам Священное Писание. Итак, кто следующий?
1: Ахав и Иезавель.
2: Вот мне кажется, что второе место после Люцифера можно отдать и Иезавели.
1: Да, Иезавель тоже фигура нарицательная, фигура, которая воплотила в себя очень хитрое зло, очень коварное зло.
2: Она ведь встречается еще и в книге Откровения, где сказано такой оборот речи «дух Иезавели». То есть уже не она сама, не конкретно эта женщина, а вот этот дух Иезавели, он настолько ужасный.
1: Да, за каждым злодеем стоит какой-то бес. И, судя по всему, Иезавель, вот она давала место в сердце своем какому-то особому демону. А кто она? Она царица израильская, дочь сидонского царя и жена Ахава, ну вот израильского царя. А о ней говорится, что она, в общем-то, превзошла всех в нечестии, как, собственно, и ее муж. Проблема ее мужа как раз была в том, что он был полностью под контролем этой женщины.
2: Такой подкаблучник.
1: В определенном смысле, да. То есть много раз Бог давал ему возможности и покаяние, и обращение, и что-то сделать, чтобы изменить положение в Израильском царстве. Но он не слушался Бога. Он как такой, знаете, плохой христианин, который в церковь идет, слушается. А что... Что там говорят? Потом приходит домой в свою обычную обстановку и начинает творить то же самое нечестие. Живет и так. С одной стороны, нуждается в Боге, как будто, потому что, ну, хочется, чтобы кто-то избавил от проблем и бед. А с другой стороны, не хочет ничего в своей жизни менять. Это вот как раз Ахав, такой... слабовольное зло, знаете, лукавый и ленивый раб, о котором можно сказать.
2: Видел и не остановил.
1: Да, а вот Иезавель, она действовала планомерно.
2: А вот в чем ее такая, ну, главная, скажем, проблема из-за того, что она вот выходит на второе место после Люцифера? Там в основном это клевета.
1: Клевета, во-первых. Во-вторых, она, как и царь Саул, кстати, тоже один из злых персонажей, практически уничтожила пророческое служение в Израиле. Все священство поклонялось Ваалам. 400 придворных пророков, которые лгали, если так говорить, перед небом, говорили лжепророчество. Говорили, ну, скажем, и... как бы говорили от лжеименных богов, от лица лжеименных богов. Кроме того, она построила такую систему, что сломать ее было, казалось, невозможно. Когда Илия, пророк, устроил вот такое состязание, да, дал ему Бог между ним и пророками Вааловыми и Дубравными, и при этом... явную победу одержал Илья пророк, Бог огнем сошел на его жертву во свидетельство. Тем не менее, даже такое чудо, даже гибель вот всех этих лжепророков, не изменила систему. Угу. Вот ничто не сломалось. И Изавель тут же набрала новых. Царство как будто не пошатнулось. То есть она все подмяла под себя. Вот такое зло, которое, знаете, приходит к вам как будто с предложением чего-то нового, современного, модерного, эффективного. Вот, а несет на самом деле в себе такое весьма богопротивное. И кроме того, вот это ее коварство, нечестие, абсолютное нечестие, когда мужу ее захотелось чужой виноградник, она придумала, как оболгать владельца, чтобы...
2: Это вот было самое большое зло такое.
1: Это зло, которое... Да, да, не просто заблуждение. Это, ну, конкретное нечестивое зло.
2: И она не просто уничтожила человека, который стоял на пути и не хотел свои виноградники продавать. Она не просто его уничтожила, но физически его казнили, а еще и оболгали его имя, да. Смешали грязью.
1: Да-да, дух Изавели — это дух клеветы, лжи и ложного пророчества.
2: Она вносит разделение вот все время. Да. И этот дух Изавели, вот он все-таки в идолопоклонство ведет людей, уводя от истинного Бога.
1: Да. Вкратце хотелось бы сказать о царе Сауле, первый царь Израиля. Как человек, который регулярно непослушен Богу, который своеволен, и который скорее пойдет на поводу у толпы, чем послушается божественной заповеди. И в конце концов вот превращается в злодея. Наверное, постоянные страхи, неврозы и... то, что он, по сути дела, стал богопротивником, Дух Святой отошел от него, Дух Божий, пришел Дух Злой и стал ему докучать. А он что стал делать? Он стал гнать. Вначале, вот интересно, гнал волшебников, был такой ревностный инквизитор, а потом стал гнать и пророков. Вот вам, пожалуйста. И превратился в серьезного врага, в серьезного злодея. А следующий персонаж – Валаам. А вот это пророк.
2: Тоже, кстати, в Откровении он упоминает.
1: Да, любопытно, что это человек, знающий Бога. Человек, который говорил о себе, что он человек с открытым оком. Обольстился мздою. Вот это любопытно, как деньги могут из человека благочестивого сделать нечестивого. Ведь... В принципе, он мог от них отказаться и продолжал бы пророчествовать. Но он не просто не отказался от денег, когда Бог запретил ему и не дал возможность проклясть израильский народ, он придумал, как этот народ можно попытаться извести, и предложил царю Валааку такую схему серьезную, как ввести в блудодейство сынов Израилевых, так можно сказать.
2: Интересно, что вот эта способность Валаама слышать голос Божий не уберегла его от падения.
1: Да.
2: Иногда мы даже... имея такой вот такой духовный опыт, и понимаем, что мы слышим Бога, мы знаем, как правильно, но это не гарантирует, что мы будем свято стоять.
1: Да. Да. Деньги, друзья, деньги. А следующий персонаж, который покусился на деньги и которого деньги заставили предать Христа, это Иуда.
2: Вот этого злодея мне жалко больше всего, мне кажется, из всего Священного Писания.
1: Не думаю, что стоит жалеть Иуду. Не думаю. Жалко нам почему? Потому что он ходил со Христом и как так вот место-то такое занимал.
2: Он удавился. Вот здесь вот он все-таки где-то он осознал, но было поздно.
1: это последствия. Мог ли Иуда покаяться? Не знаем. Вы знаете, в том, что он сделал, предал себя сатане. Но обратите внимание, что мзда неправедная. Неправедная мзда – это когда она кого-то губит. Понимаете, вот Валаам, Иуда, да много таких библейских персонажей, которые покусились на мзду неправедно. И нам в этом плане нужно быть особенно осторожным, потому что именно этих преступлений в мире больше всего.
2: Корень всех зол – сребролюбие. Судя по Писанию, нас предупреждает. Но мне в конце эфира хочется небольшой комментарий от нашего охотника, где он напоминает о другом персонаже, тот, который был злодеем, но стал святым человеком, это Савл, когда он изначально гнал народ Божий, церковь Христову, но потом встретился со Христом и полностью переменился. Желаем каждому из нас все-таки не быть злодеем, не становиться на эту сторону, а даже если где-то мы упали, праведник будет вставать. Ну, а каждый злодей пусть станет Божьим поклонником и оставит злое.
1: Всем благословений, друзья. Увидимся с вами.

Псалом 10. На небо

Когда же разрушены все основания? Что сделать сумеет помазанник Божий?

всем испытанья. Дождем он прольет на врагов своих серу, палящие ветры —

всех выше и краше, ибо во всем знает время.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. На правах партнеров для Wycliffe Associates.
1: Wycliffe Associates представляет Божье Слово на каждом языке. Мы верим, что эти наставления и истории заставят вас ценить Божье Слово, как никогда раньше. Это столь знакомое нам с вами Слово до сих пор недоступно для многих недостигнутых Евангелием людей. Мы верим, что каждый стих из Божьего Слова должен зазвучать на каждом языке и достигнуть каждого сердца.
0: Бог точно обеспечит. Дай Ему взаймы, и когда будешь давать Ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Второзаконие 15:10. Несколько лет назад Марк присутствовал на банкете Wycliffe Associates. В конце банкета он дал обещание веры, финансовое обязательство перед Господом, помочь продвинуть работу по переводу Библии. В то время строительный бизнес Марка обеспечивал его семье очень комфортный образ жизни. Он покинул банкет, будучи в полной уверенности, что сможет выполнить свое обещание. Вскоре после этого произошел сильнейший экономический спад, особенно на рынке жилья. Они переехали в дом поменьше, но Марк все еще не мог посылать деньги по своему обещанию веры. Затем Марк прочитал книгу о том, что Бог владеет всем, включая его бизнес. Размышляя обо всем прочитанном, Марк решил, что время пришло. Он принял решение, выписал чек на полное обещание веры, и в тот момент его сердце изменилось. До этого случая он жертвовал только тогда, когда у него были лишние деньги. Теперь Марк знает, что Бог хочет, чтобы он каждый месяц посылал сумму, которую он обещал на том банкете. Когда Марк начал

0: начал давать каждый месяц, он заметил, что Бог посылает ему новых клиентов. Теперь у него больше работы, чем он ожидал. Бог продолжает благословлять Марка, его бизнес и перевод Библии. Молитва. Дорогой Господь, большое спасибо за Твою верность ко мне. Когда я думаю о людях, у которых нет ни одного стиха из Писания, то понимаю, что они действительно бедны. Пожалуйста, научи меня давать щедро от всего сердца в благодарность за то, чему Ты научил меня из Твоего слова. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Эта программа была предоставлена Wycliffe Associates. Поскольку миллионы людей во всем мире все еще ждут, чтобы Священное Писание заговорило на их родном языке, Wycliffe Associates работает с 1967 года над тем, чтобы ускорить перевод Писания во всех уголках Земли. Сотрудники и волонтеры Wycliffe Associates в настоящее время служат в 108 странах. Мы ускоряем перевод Библии, предоставляя технологии, обучение, ресурсы, экспертное знание и поддержку. Нами был разработан метод перевода Библии под названием MAST. Эта методология позволяет переводить Библию за месяцы, а не за годы. Для того, чтобы ускорить перевод Библии на ваш родной язык или на язык того народа, которому вы или ваше служение готово принести Евангелие, напишите нам по адресу biblemast@gmail.com или посетите наш сайт wycliffeassociates.org.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Германия. Еще 30 лет назад Германия делилась на западную и восточную со своими особенностями, кухней, традициями, культурой и ценностями. Сегодня это одна единая Германия. Немецкая кухня – это суп, свинина, картофель, капуста и колбаса. Немцы любят сытно и обстоятельно поесть. Среди наиболее потребляемых продуктов на первом месте мясо – свинина, телятина и говядина, а также птица – курица, утка, гусь, индейка. Мясо используют для изготовления колбас, из него готовят шницели, бифштексы, биточки, в некоторых случаях даже едят сырым. В северных землях распространены блюда из рыбы. Северные моря – богаты морепродуктами. Фаворитом среди овощей является картофель. Почти не отстает от него капуста. Для супов и гарниров используют морковь, петрушку, бобовые, спаржу и лук-порей. Непременно на столе немцев есть мучные блюда. В первую очередь хлеб. В Германии насчитывается несколько сотен его сортов. И среди них есть праздничный рождественский хлеб. Количество выпечки и ее разновидности посчитать невозможно. Ее готовят на каждый праздник, на каждый фестиваль. А вот крупы немцы не жалуют. Найти гречку, пшено, рис практически невозможно. Традиционное знаменитое блюдо немцев – вюрст – колбаски, которые любят по всей Германии. Их едят дома и в ресторанах, покупают в пабах и в уличных палатках. Колбаски не похожи друг на друга. Невероятное количество видов и разнообразий. В Германии с большим уважением относятся к супу. Есть даже музей супа. Суп, как правило, это суп-пюре, крем-суп или густой наваристый суп с клёцками. На Рождество главным украшением стола является гусь с румяной хрустящей корочкой. Каждая хозяйка умеет его готовить. Вариантов начинки великое множество. Его фаршируют черносливом и яблоками, маринуют в вине, подают с клёцками и другими ингредиентами. И, конечно же, очень популярны на Рождество имбирные пряники. Свадебные традиции немцев старее самого христианства. Они претерпели некоторые изменения, но в целом остались неизменны. На свадьбе для пары готовят свадебную газету, в которой рассказывается только об этой паре в историях и фотографиях. Свадебная газета содержит анекдоты, шуточные интервью и фотографии виновников торжества. Интересная свадебная традиция. Невеста покупает новые свадебные туфли и должна заплатить за них только монетами, которые собирала с детства. Это говорит о том, что она будет очень хорошей женой и сможет правильно вести семейный бюджет. Свадебная церемония проходит сначала в ЗАГСе, затем проходит церемония в церкви. Перед церемонией жених заезжает за невестой на карете, запряженной лошадьми. Жених с невестой заходят в церковь и следуют по дорожке, усыпанной цветочными лепестками. На невесту надевают традиционный венок из цветов, украшенный драгоценностями и бусинками. Венок она не должна снимать до полуночи. Практически все молодожены проходят одно испытание. Выйдя из церкви, их ждет большое бревно и старая ржавая пила. Они становятся друг напротив друга и начинают пилить это бревно. Данный обычай символизирует семейную жизнь и что все проблемы, которые встанут на их пути, необходимо решать сообща. После церемонии ближе к вечеру наступает вечеринка. Ее цель – как можно больше собрать людей в течение дня. Стараются пригласить как можно больше семей с детьми, потому что дети в Германии символизируют удачу. Во время пира гости пытаются украсть невесту. Жених по специальным стикерам должен ее найти. Германия – христианская страна. Треть населения является католиками, треть – протестантами. Остальные исповедуют другие разные религии – ислам, буддизм, иудаизм и другие. Около 30% населения не причисляют себя ни к одной религиозной группе. Религиозная принадлежность регистрируется по месту прописки добровольно и самостоятельно. На основании этих сведений финансовая служба каждой федеральной земли взимает церковный налог. До прихода христианства германские племена были язычниками, поклоняющимися силам природы – огню, ветру, солнцу, луне. У каждого племени имелся свой пантеон богов. Храмов они не возводили, а посвящали им водоемы, деревья и целые рощи. Волю богов передавали населению жрецы при помощи рун. Их называли друидами. Сегодня от таких верований практически ничего не осталось, но немцы уважают и бережно относятся к своим древним традициям.

0: всю золотую осень мы будем рядом с тобой.
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез.

0: обо мне случилось.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщила РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему нельзя сравнивать себя с другими людьми. Понимаете, человек, с которым я себя сравниваю, или который себя сравнивает со мной, как одинаковый полюс магнита, отторгается. В сравнении есть соперничество. Происходит это в основном по двум причинам. Либо я не осиливаю его стандартов, либо он не дотягивает до моих стандартов. Одно из двух неизбежно. Первое порождает во мне чувство поражения, что исключает меня из общения с ним. А второе порождает во мне чувство превосходства, что исключает его из общения со мной. Если же, скажем, наши данные совпадают, это опять никак не решает проблемы, а лишь ее усугубляет. Потому что у нас теперь два равноценных претендента на одно место. Вот и все. А что, если нас три? А что, если 10 или 100 человек на одно место? Сравнение себя с видными людьми, с идеалами и кумирами чревато тем, что в итоге они уничтожат своих поклонников. Что же мне делать? Как жить? Как быть свободным и одновременно органически быть частью тела, церкви? Я пришел к заключению, что невозможно быть в теле, не находясь на своем месте и не являясь собой в полной мере. Духовное развитие – это максимально индивидуальный путь. Мне было 22 года. Я помню, что только женился. Через несколько дней после свадьбы я записал в своем дневнике: «Я один, и попутчиков нет, никого, ни друзей, ни ближних. Восхожу, чтобы увидеть невиданный свет настоящей жизни». Отчетливо помню это раздвоение между интуицией, я это чувствовал, что я один, и логикой. Потому что у меня много родственников, у меня есть жена теперь. Одна часть меня звучала непримиримым укором. Это бессовестно, это надменно заявлять, что ты один. У тебя много друзей, родителей, братья, жена, наконец. А другая часть убеждала в обратном, в том, что восхождение к Богу коллективным не бывает. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим.

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 сентября, и тема сегодня «Подсчитайте издержки». Процитирую из Евангелия от Луки 14 главы 28 стиха. Иисус говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Иисус сказал: «Каждый, кто собирается начать проект, должен все подсчитать. Нужно подсчитать затраты. Позвольте прочитать, что означает слово «сесть». Я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «сядет» — это перевод греческого слова, которое описывает того, кто садится и долго и основательно обдумывает проект, который собирается начать. И частью этого процесса является подсчет издержек этого предприятия. Фраза «вычислить издержки» означает считать, подсчитывать реальные затраты, прежде чем приступить к реализации проекта. Это включает в себя тщательное изучение не только денежных расходов, но и всех трудовых затрат, которые потребуются на строительство башни или на реализацию любого проекта. Итак, Иисус говорит: «Мудрый человек сначала все обдумает. Прежде чем начать, он все подсчитает. И вам, прежде чем начать что-то новое, нужно все хорошо продумать». Это не говорит о недостатке веры. Вы просто используете свой мозг, свой разум, который дал вам Бог. И прежде чем взяться за какое-то дело, нужно понимать, на что вы соглашаетесь. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 12 сентября.
2: Научи нас так счислять дни, чтобы нам приобресть сердце мудрое. Псалом 89, 12 стих. Царь Давид, иначе говоря, просит Бога, чтобы Бог научил его так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое. Господь поручает нам исполнять разные дела и двигаться вперед, но, к сожалению, часто нам не хватает времени их исполнить, так как мы неправильно планируем свой день. Нам действительно надо сделать многое. Посмотрите просто на свою жизнь и исследуйте, что мы делаем, чтобы наша жизнь была полезной и результативной. Успеваем ли сделать то, что мы должны, или мы заняты бессмысленными и пустыми вещами? Прежде всего, необходимо пребывать в Божьем Слове и в молитвах, создавать свою жизнь и взаимоотношения с семьей и другими людьми, а также процветать материально, чтобы участвовать в добрых делах и распространении Евангелия. Но зачастую суета и озабоченность мешают нам. Многие молодые люди целыми днями сидят перед компьютером или телевизором и, к сожалению, таким образом убивают дарованное им Богом призвание. Нет ни чтения Слова Божьего, ни молитв, ни созидания, ни благополучия, ни видения. Впрочем, то же самое можно сказать о многих и зрелых людях. Возлюбленные, молитесь так, как псалмопевец Давид, чтобы Господь научил нас так планировать свой день, чтобы приобрести сердце мудрое и все делать правильно и вовремя. Знаете, жизнь коротка, однако с Богом за эту короткую жизнь можно совершить очень многое. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 сентября. Напоминайте Богу Его Слово. «Я поставил сторожей на твоих стенах, Иерусалим, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, Его слуги, стоящие на молитве, напоминающие о Господе, о Его обещаниях, не умолкайте». Книга пророка Исаии, 62:6. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы напоминали Богу те обещания, которые Он дал нам. Лучший способ сделать это — приводить в молитвах отрывки из Его Слова. Бог очень дорожит Своим Словом, и мы должны относиться к Нему так же. Он открывает Свою волю на страницах Слова, который является надежным способом слышать Его голос. В расширенном переводе Библии второй стих из 137-го псалма звучит следующим образом. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за Твою любовь и доброту, за Твою истину и верность, потому что Ты прославил Свое Слово и Свое имя больше всего остального и возвеличил Свое Слово превыше Своего имени». Этот стих указывает на то, что Бог ставит Свое Слово даже выше Своего имени. Если Он до такой степени ценит Слово, то и мы должны поставить изучение Слова и размышления над ним на первое место в своей жизни. Мы должны любить Писание, позволить ему укорениться в нашем сердце, ценить его превыше всего остального и включать отрывки из него в свои молитвы. Когда мы дорожим Словом, следуем ему, делая все то, что я упомянула выше, мы пребываем в нем. Смотрите Евангелие от Иоанна, 15:7. Пребывание в Слове и пребывание Слова внутри нас придает нам уверенности в молитве и помогает получать то, о чем мы просим. Когда мы молимся по Слову, менее вероятно, что мы станем молиться о чем-то несоответствующем Божьей воле. Иисус Христос — это живое Слово. Смотрите Евангелие от Иоанна, 1 главу, стихи с 1 по 4. Пребывая в Слове, мы тем самым пребываем во Христе, и это наполняет наши молитвы необыкновенной силой. Божье Слово на сегодня. Божье Слово обновляет ум и учит нас думать так же, как думает Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинение. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломитцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, что значит «не раздражать детей»? Как это выражается практически?
1: Фраза «и вы, отцы, не раздражайте детей ваших» является частью более широкого текста, который мы встречаем в послании к Ефесянам. Послание Ефесянам, 6 глава, говорит о практическом выражении хождения в Иисусе Христе в сфере отношений родителей и детей. Там вначале сказано достаточно конкретное наставление, касающееся детей, где сказано: «Дети, повинуйтесь родителям своим в Господе, почитай отца своего и мать, потому что это требует справедливость, будешь долголетен на земле». И вот сразу после этого следуют очень важные утверждения: «И вы, отцы, не раздражайте детей». И в качестве альтернативы такому подходу, неправильному подходу, представлено следующее: «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Очень важная, чрезвычайно важная инструкция, заповедь, Божье повеление, которое касается каждого отца или всех родителей, каждой семьи. Для того, чтобы понять его значение, нужно увидеть очень важную структуру того, что значит быть отцом, что значит быть родителем. Дело в том, что Бог устроил мир очень интересным образом. Он производит людей на свет в семье. А это значит, что ребенок, который рождается у отца и матери, у родителей, он рождается в состоянии полной зависимости от своих родителей. И родители имеют колоссальное влияние на этого ребенка. Это влияние, конечно же, не только сводится к физическому влиянию, когда родители заботятся о том, чтобы обеспечить его теплом, обеспечить хлебом насущным и всем необходимым для того, чтобы ребенок развивался физически, но в огромной степени они обеспечат его определенными духовными ценностями. Определенная эмоциональная атмосфера формируется в семье. И вот эта атмосфера, она может или же воспитывать твердый характер, характер стабильный, спокойный, или же она может создавать атмосферу напряжения, атмосферу, в которой очень много зла, раздражения, разного рода негативных реакций, которые оказывают глубочайшее влияние на формирование маленького человечка, которое впоследствии на протяжении всей жизни будет играть колоссальную негативную роль, если это было негативное воспитание. Так вот, апостол говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте». Почему так сказано? Дело в том, что родители или отцы и ребенок, они представляют собой противостояние личностей, противостояние воли, противостояние претензий на жизнь. Это противостояние неизбежно. Почему? Потому что это два человека, и эти два человека имеют свои собственные представления о том, как жизнь будет строиться, хотя ребенок, он еще плохо может сформулировать это представление, но это его собственное представление о жизни. И вот отцы, они должны, это их обязанность, воспитать, обуздать эти юношеские, молодые дерзания, дерзновения или необтесанные какие-то взгляды на жизнь. Почему? Потому что у этого человека есть очень много претензий, но очень мало ума еще. Каким образом этими претензиями распорядиться в своей жизни? По этой причине Бог предупреждает, что может быть два варианта. Может быть соперничество между отцом и ребенком. Отец хочет, чтобы это было по его. Ребенок, естественно, хочет так, как он это хочет. В результате возникает война между двумя людьми. Если эта война имеет место, то неизбежно с ней придет раздражение. Будет вот эта горечь ребенка по отношению к родителям, к отцу. Альтернатива этого, в действительности единственная альтернатива, является то, о чем здесь сказано. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господь. Ребенок нуждается в воспитании. Ребенок нуждается в том, чтобы научиться обуздывать свои желания, научиться дисциплинировать свою жизнь, научиться покорять себя и свои желания тому, что правильно, тому, что в действительности имеет смысл. Если он этому не научится, он будет потенциальным преступником в жизни. Его жизнь, она будет разлазиться по швам, она не сможет быть целостной и полноценной. По этой причине Бог представляет альтернативу. Он говорит, воспитывайте учение и наставление Господнем. Учение и наставление Господне позволяет отцу прежде всего самому покоряться этому учению. И вот тогда он приходит к ребенку не со своей деспотичной волей, не со своим авторитарным воспитанием, а он приходит к ребенку и говорит, вот посмотри, это то, чему покоряюсь я. Это то, что Бог позволил мне увидеть в моей собственной жизни. Это то, чему я хочу научить тебя, чтобы и ты покорялся по причине того, что это единственно правильный подход к жизни. Таким образом, отец имеет шанс научить ребенка тому, что действительно важно.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Яков Левин. Сеется семя.
1: Бог. Известный французский ученый Пастер сказал: «Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя».
0: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 138. Ты испытал меня, Боже, и знаешь, когда я ложусь и встаю, когда утром рано встречаю зарю, меня ты десницей своей окружаешь. Еще нет и слов на моем языке, а ты уже знаешь их все совершенно, и мысли мои, что храню сокровенно, как хрупкий сосуд от людей вдалеке. Куда я от духа укроюсь, Господня? Взлечу ли на крыльях зари в небеса? Сокроюсь ли в келье, уйду ли в леса, когда все открыто пред ним преисподня? Быть может, скажу, тьма сокроет меня, укроюсь от Бога я в горестной ночи. Но тьма никогда не затмит его очи, и мрак перед ним, как сияние дня. Он дивно устроил все кости мои, когда созидался я тайно в чреве, когда ярких звезд еще не было в небе, зародыш мой видели очи твои. Я славлю Творца за возвышенность дел, за мудрость Его, что меня созидала. Записан я в книге Его от начала, и дням моих странствий положен предел. Храни меня, Боже, и сердце узри, какое оно и мои помышления. Хочу совершить от земли восхождение под сенью Твоей в край небесной зари.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».На радио Пилигрим всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет.

встречаюсь с самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне.

0: утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Доброе утро всем, друзья!
2: Доброе утро, дорогие. Суббота наконец-то пришла к нам. И это значит, что снова с 8 до 9 утра по московскому времени у нас прямой эфир совместно с радио «Чистая волна FM». Приветствуем всех, кто присоединился к этому эфиру. Пишите нам, если вы откроете соцсети и войдете в эти прямые эфиры. Мы увидим ваши сообщения, ваши комментарии. Пишите. Ну и скачивайте приложение «Радио Пилигрим» на свои телефоны, чтобы 24/7 быть в этом небесном потоке. А в студии сегодня Юрий и Елена Кривонос. И прям с радостью я с таким, знаете, некоторым трепетом и ожиданием шла на сегодняшний эфир. Потому что тема такая неожиданная.
1: Буду ж прям с радостью.
2: Конечно. Поговорим о злодеях в Священном Писании.
1: Вот интересно, привлекает нас все злодейское. А может быть потому, что мы вдруг понимаем, что есть добро, есть зло, и добро обязательно должно победить. А зло не должно быть таким сильным, чтобы его уж сильно прям так бояться. Но это, конечно же, наше человеческое. А вообще Священное Писание, да, действительно, это книга, в которой есть немало борьбы. И эта борьба осуществляется по многим направлениям. И есть, да, есть противники. Как-то так получается, что зло в мире существует и существует довольно активно. Кроме того, мы понимаем, что и наше с вами положение в этом мире, оно, в общем-то, называется Священным Писанием как нахождение в плену, или же в рабстве греха человек находится под властью дьявола, который управляет этим миром. И, в общем-то, сам этот мир богопротивен. Поэтому, да, злодеев много.
2: Мне кажется, вообще вот эта тема злодейства, она, в принципе, касается каждого человека, потому что Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И, наверное, это не говорит о том, что все злодеи, конечно, нет, но вот эта греховная природа, иногда мы делаем то, что мы не хотим делать, под давлением каких-либо обстоятельств, и иногда мы сами себя ненавидим, сами себя ругаем за какие-то неправильные вещи, от этого страдаем. Поэтому, конечно, хочется понимать, откуда вообще эти злодеи берутся, что делать, чтобы самому не стать таким или не встать на этот путь, который к этому ведет. Но вот, допустим, у нас в театральном служении все с большей радостью хотят играть отрицательных персонажей. Как будто их играть легче, как будто их играть интереснее, наверное, потому что понятнее. Вот играть светлые силы, ангелов каких-то или положительных персонажей, нам это сложно. Нам приходится, чтобы быть положительным персонажем вообще по жизни, нам приходится много сил для этого прикладывать. Чтобы быть плохим, много сил прикладывать не нужно.
1: Ну, да, здесь много можно рассуждать на эту тему. Действительно, зло, оно не просто вовне, оно внутри. Но давайте поговорим о библейских персонажах. Что это значит прежде всего? Прежде всего, что зло, оно персонально. не бывает зла как некоего явления, как какого-то стихийного бедствия или еще чего-то. Всегда есть некто, который...
2: Какая-то личность.
1: Да, какая-то личность, который делает что-то злое. Нет, безусловно, конечно, мы можем сказать, но есть же болезни, но есть же какие-то трагедии, которые случаются, ну, как будто не по чьей вине. Но дело в том, что если заглянуть глубже, глубже в человеческую историю, в человеческую библейскую историю, мы увидим, что есть главные виновники сегодняшних проблем, человеческих проблем. Ну, это первые люди, Адам и Ева, которые отступили от повеления Господня, нарушили божественную заповедь и были лишены возможности пребывать в Эдемском саду. А за ними и все человечество, в общем-то, оказалось в такой ситуации борьбы, надо так сказать, и борьбы прежде всего внутренней. Вот оно, зло, оно в сердце внутрь проникло и оттуда начало действовать. И что тут сказать? Ну вот смотрите, даже когда случается какое-то бедствие внешнее, вот как недавно произошло, сошла лавина, погибли люди, но тем не менее заведено уголовное дело. По статье «халатность». То есть кто-то не досмотрел, кто-то, кто должен был контролировать как-то визуально, да, что происходит в горах, и должен был допускать или не допускать туристические группы, ну, вот по какому-то определенному маршруту. То есть есть человек, с которого спросится. Вот, это не просто так. Почему? Потому что другие люди тоже погибли. Еще раз хочу подчеркнуть, зло персонально, потому что во зле есть одна главная тенденция. Оно, по сути своей, богоотступническое. Если мы с вами посмотрим на судьбу каждого библейского злодея, вот, вот этого вот, ну, уж слово такое, злодей, да, делающий злое, то увидим, что это человек или ангел, когда речь идет об ангелах, который был нормальным, но отступил. Он отступил от Бога. Люди первые нарушили заповедь. Дьявол возгордился. То есть было падение.
2: То есть Еву тоже можно назвать злодеем?
1: Они сделали злое, по сути. Сделали злое. Злодей – человек, сделавший злое что-то. Они вкусили от древа познания добра и зла. Зло их было в том, что они ослушались Бога. То есть сделали что-то недоброе, вот если уже так противопоставить. И это стало причиной того, что, ну, как бы сказать, зло вошло в этот мир. Зло человеческое от юности его, как говорит Священное Писание. А вот неразумен человек, вот делает недоброе. И сегодня мы смотрим, даже малые дети способны на злые поступки.
2: Ну, тогда есть, наверное, разные категории. Есть зло, которое человек делает по неразумию, по там, неопытности какой-то или по неосторожности, по незнанию, а есть зло, которое продуманное, которое намеренное, которое с умыслом, которое планируется и готовится. Это ведь разные злодеи. Вот мы скорее вторую категорию людей назовем злодеями, а первую таковыми сложно назвать.
1: Но вы знаете как? Весь мир лежит, опять же, весь мир лежит во зле. Весь мир богопротивен. Ну, я вам скажу так. На заре интернета, все-таки интернет удивительная вещь, там много информации, там в нем было загружено, но если бесцельно ты бродил по страницам, ты обязательно забредал во что-нибудь, ну, скажем, непристойное.
2: Да.
1: Вот это как-то само собой получалось. На сегодняшний день нет. Очень много законодательных актов, разных фильтров и прочее-прочее оградили людей от какого-то такого негативного, отрицательного, ну, крайне негативного, отрицательного содержания. Но, тем не менее, информации остается много. Зато появилось большое количество той информации, которая влияет на вас мошенническим образом, которой вы приходите сознательно, вы уже ее ищете, находите и оказываетесь в ее плену, в зависимости от нее. То есть что мы видим? И то, и другое зло. Вот человек в юности своей делает что-то по неразумию. И если не послушен родителям, да, то, ну, в конце концов, получает должное за свои поступки. И останавливается это только какими-то ограничениями, воспитаниями. То есть мы с вами к чему приходим? Зло в сегодняшней ситуации, оно ограничивается. И если не ограничивать его, оно поражает общество. Мы видим в Священном Писании нередко такие случаи были. Это возьмите и мир допотопный, в котором не существовало, судя по всему, никаких ограничений. Не было какого-то закона. Да, никаких законов не было.
2: Люди еще жили по 1000 лет.
1: Люди, да. И вот представьте себе, насколько люди развились в этом злом своем характере. Никаких ограничений. Весь мир был уничтожен. Потом возьмите Содом и Гоморру. Тоже все общество извратилось. Бог уничтожил эти города. Мы можем с вами взглянуть на какие-то сообщества, жившие в Палестине до пришествия туда Израиля. Да и много было таковых вот обществ, где зло, не имея ограничений никаких, но, в общем-то, приводило общество, приводило людей в такое довольно скотское состояние.
2: Хотя с самого начала еще первому рожденному человеку от Адама и Евы Бог вот эти ограничения он показывал и говорил: Каин, у порога лежит грех, но ты господствуй, да, над ним. И вот получается, это как будто обращение тогда к каждому человеку, которые потом уже были. И после Каина: у порога сердца лежит грех, но ты господствуй над ним. И если зло, вот оно такое, ну, личное, да, оно имеет некое лицо, то и господствовать над ним ответственность каждого из нас.
1: Да, мы лично ответственны за свои поступки. И поэтому Божий суд неизбежен. Другое дело, так как человек себя ведет. И вот обратите внимание, первое грехопадение того же, например, Люцифера, ведь это грехопадение существа практически совершенного. Но каким образом оно происходит, вот если начать с него? Как говорит нам Священное Писание, возгордилось творение Божие. Кто он был? Херувим осеняющий, живший среди огнистых камней, говоривший о славе Господней. Вот некто, кто был привратником, можно так сказать, в божественном храме, был глашатаем в некотором смысле для ангельского мира и для других, но, в общем-то, довольно серьезная небесная должность, как бы мы сказали. Но что произошло? А он решил, что, в общем-то, дальше может сам. А почему бы нет? Почему все приходят, кланяются ему, Творцу? А я чем хуже? И возгордилось сердце. Вот дьявол называется отцом зла, отцом лжи. Почему он так называется? Ведь больше так не называется никто. Все остальные... Ну, в худшем случае, когда Христос говорит о иудеях, о фарисеях, он говорит: вы дети змея, да, вы дети. А вот он отец. Почему? Родил в себе. То есть зло получает некогда свое начало. И получает оно в Люцифере, когда это существо возгордилось, когда оно решило в себе, что может быть подобным Богу, что может быть ему равным, что может ему воспротивиться в определенном смысле. А есть такие слова, это слова, конечно же, образные. «Поставлю себе престол на краю севера и сяду на нем». Да? То есть вот у меня будет свое некое государство. Совершил разделение такое. А, ну, за что, в общем-то, был низвергнут? Почему? Ну, а кто посмеет? Кто ты, существо? Ты всего лишь творение. Кто ты, чтобы равняться с Богом? А, и вот, вот оно его падение. Бог не терпит рядом с собою ничто гордое, ничто ему противное, кто себя с ним равняет.
2: Почему согрешивший Люцифер не имеет уже шанса на покаяние, а согрешивший человек имеет? Вот такой у меня есть вопрос, но мы можем поговорить об этом
1: после паузы.
2: После музыкальной паузы.
0: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
1: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM», Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь. Продолжаем разговор.
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему сегодняшнему эфиру. Спасибо за ваши комментарии. Пожалуйста, пишите, чья история, какого библейского персонажа, который в Библии выглядит как злодей, вот вас задевает больше всего или является такой самой поучительной, на ваш взгляд, какой библейский персонаж, вот он чему-то учит вас важному. Мы говорим о злодеях в Священном Писании. Как это, откуда, что с этим делать, и как нам не стать в одну линию с ними?
1: Любопытно, что Священное Писание не скрывает ничего. Одна из самых честных книг. Знаете, очень много различных есть эпосов, описывающих героические подвиги разных людей, особенно в древности, тем более царей, которые говорят о них только замечательное. А нет, в Священном Писании все честно, все как есть. И это очень важно, потому что, ну, удивительно, на отрицательных персонажах мы тоже учимся. И их образы наставляют нас не менее, чем образы положительные. Почему? Потому что мы легко находим в себе черты, те же самые черты, негодные, неверные, нечестивые.
2: Ну вот все-таки к вопросу, который перед перерывом прозвучал, почему вот такому большому злодею, как Люцифер, не дается покаяние, не дано вообще возможности покаяния, а любому человеку, согрешившему, у него такой шанс есть?
1: Да. Ну, есть такое мнение, что Бог дает покаяние. Соглашусь с ним. В целом, во многих случаях, я думаю, что это так. А с другой стороны, есть Писание, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть от людей тоже что-то зависит. Но в отношении Люцифера, по сравнению с человеком, почему ему нет покаяния? Хотя, кстати, этот вопрос затрагивал многих. Многих. Осмелюсь свое мнение здесь высказать. Да? Дело в том, что это существо явилось как раз, когда мы говорили, отцом греха. Если человек, скажем так, был обманут, и грех пришел к нему извне, зло пришло извне, то это то существо, которое родило его в себе. Он глубинно иной, глубинно злой, категорически, полностью, абсолютно. А, и поэтому здесь, ну, как вот написано все-таки в Писании, невозможно. Невозможно обновить покаянием. Если кого-то возможно, то этого нет. А, вот у человека, знаете, грехопадение человеческое, это, конечно, глубочайшая трагедия, но как болезнь, пришедшая извне, она в итоге оставляет в человеке некую прививку от зла. То есть вот человек, прошедший через свое грехопадение, которое, опять же, поразило его как некая болезнь, но уже исцелившись во Христе, больше не возвращается к греху в будущем, да, вот в будущем мире, потому что этот грех уже побежден. Угу. Как человек, который переболел какой-то заразной болезнью, больше ею уже не болеет. Есть много таких болезней. Почему? Потому что уже выработан некий иммунитет. То есть на сегодняшний день мы понимаем, что мы исцелены во Христе Иисусе, а в грядущих веках есть надежда на вот этот самый иммунитет. Не будет возвращения больше ко злу. А вот, поэтому, говоря о лукавом, или о дьяволе, или о сатане, о Люцифере, мы говорим о том, что, да, этот персонаж, ну, скажем так, он, к сожалению, или нет уж, не нам судить, не имеет возможности для покаяния, как бы кому ни казалось, это, ну, каким-то таким великим делом покаять дьявола. И есть такие люди, которые и были всегда, которые пытались это сделать, привести лукавого к покаянию. Нет, это невозможно. Не надо самообманываться и Бога пытаться втянуть в какие-то глупости. Вот, друзья, что нужно сказать... О ком еще хотелось бы поговорить? Давайте мы по персонажам. Ну, коснулись мы Каина немного.
2: Ну, Каин такой больше несчастный, мне кажется. Это вот не тот, который... Да, он, конечно, совершил ужасный грех и великое зло, но вот как будто он просто с самим собой не справился. И его только пожалеть. Вот,
1: да, а таких историй очень много.
2: Таких много.
1: Человек не справился с собою, и начал, ну, стал жертвой каких-то греховных своих или порочных пристрастий. Да, можно пожалеть. Ну, да, можно...
2: В состоянии эффекта.
1: В состоянии эффекта. Или в алкогольном состоянии, в наркотическом, извините, опьянении.
2: Да. Есть злодеи, которые, знаете, планы строили и долго вынашивали их и воплощали.
1: Но смотрите, каждый делающий грех – раб греха. Ведь, понимаете, и человек, который является рабом греха, строит планы и что-то делает. Если говорить о Каине, вот он, мы говорим, не сдержал себя, убил брата в состоянии аффекта. Какого аффекта? Гнева своего собственного. Но обратите внимание, ведь он предупрежден был.
2: Это да.
1: И, то есть, ему дано было, там был выход из его состояния. Каким образом? Ну, просто над собой поработать. Пойти и подумать, посидеть, ну, помолиться, в конце концов, к Богу обратиться. В конце концов, еще одну жертву принести, понимаете? Но ведь как-то мог он. Но он этого не делает. Он совершает преступление, убегает из дома, обратите внимание.
2: Но там его и дальнейшее поведение тоже, оно такое вызывающее.
1: Да, это вызов, брошенный уже всем остальным, всему человечеству, в том числе и Богу брошенный вызов. То есть, смотрите, человек, сделавший один злой поступок, а если серьезный поступок, вот такой, братоубийственный, он обязательно встал на путь. Это не просто вот некое действие случайное. Он встал на путь и дальше двинулся по этому пути. И поэтому Каин, да, это не просто некий персонаж. Он олицетворяет собой всех, кто возгордился, всех, кто... кто ненавидит ближнего своего.
2: Ну и раскаяния нет у него дальше никакого.
1: Мы не видим. Не видим. Мы не видим. Да, к сожалению, ему был дан шанс, но он им не воспользовался.
2: Но интересно, что никто из потомков Каина не уцелел во время потопа.
1: Да, так и есть. И почему так? Ну, вопрос. Наше поведение, к сожалению, передается по наследству, и горе, да, нам, или горе детям нашим, если мы творим много зла. Я знаю одного человека, который, ну, рассказывал о том, что его отец, вот, он творил много злого. И он говорит, как-то с сожалением говорил, что мне кажется, я несу на себе печать вот тех поступков. Хотя ему Бог дал покаяние, хотя он обратился. Но тем не менее жизнь очень непростая. При всей любви Бога к нам, прошлые какие-то деяния, они могут нас преследовать. Или остатки прошлых деяний наших близких и родных. И иногда нужно целое вот такое серьезное освобождение для человека. Какие-то определенные трудности, которые он проходит. Что ж,
2: идем дальше.
1: Да, двигаться дальше. Следующий персонаж, любопытный и интересный, это египетский фараон. Но время нас вынуждает перейти к блоку новостей. Да, поэтому, уж не обессудьте, новости у нас сейчас с вами.
2: Продолжаем наш эфир. Спасибо, друзья, за ваши комментарии. Вот Сергей пишет: главный злодей-дьявол, остальные попутали.
1: Или запутались.
2: Как вам кажется? Отчасти, да, но есть те, которые делали это намеренно. И страшно вообще читать такие истории в Писании, когда вот люди движимы злом, какой-то ненавистью и корыстью, и не останавливаются в этом, и совершают ужасные поступки.
1: Да. Ну, давайте коснемся фараона. Фараон — это символ гордыни и богоборчества. Сердце его ожесточилось даже после 10 египетских казней. То есть, вот вам, пожалуйста, человек, которого ничто не могло остановить. Настолько он был, ну, как бы это сказать, высокого мнения о себе, ведь он сам считал себя Богом. Он, самоназванный Бог, решил биться с Богом. В определенном смысле фараон – это даже символ Люцифера, который тоже возгордился, назвал себя Богом, потребовал себе поклонения. Фараоны египетские, они тоже требовали себе поклонения. И вот Бог потребовал от фараона, чтобы он отпустил народ его, но тот не захотел отпускать. Мало того, что он угнетал израильтян, мало того, что он приказал убивать еврейских младенцев, но кроме того, он еще и говорил: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Вот это такая удивительная фраза, которая нередко звучит. А кто ты такой, да? А кто он такой? Вот кто? И хорошо, Бог говорит: да я тебе покажу, кто ты такой. И любопытно, что когда шли 10 казней, мы видим, как после каждой из них стоит такая фраза в Священном Писании: «И ожесточил фараон сердце свое». «И ожесточил фараон сердце свое». А потом дальше видим: «И ожесточил Бог сердце фараона». А вот как будто в какой-то момент Бог просто не дает фараону возможности покаяться. Все. А дальше фараон превращается только в инструмент, какой-то такой борьбы, на котором Бог демонстрирует свое могущество, свою силу и свою власть. Не только свою милость, но свою силу и свою власть. Вначале, да, было предложение мира фараону. Фараон, отпусти и живи. Но фараон нет. Фараон противится. Фараон выступает против. Фараон делает только хуже. И тогда хорошо, раз ты так, тогда такими оставайся. И вот Бог может дать такое определение mm-hmm. против человека. В частности, фараон его удостоился. Возникает вопрос, а неужели ну, не остается иногда шанса вот для человека? Бывает, что не остается.
2: Но не остается шанса, они просто закончились, то есть их было много. Но вот пример фараона учит нас тому, что если долго идти против Бога, спорить с Ним, когда Бог останавливает, и когда Бог что-то повелевает, человек в результате там, своих каких-то амбиций не соглашается, идет против, есть опасность, что вот однажды сердце человеческое ожесточится настолько, что уже не будет никакой возможности для покаяния.
1: Причем, понимаете, не сокрушиться, ожесточиться. Здесь не надо путать, когда бывает, люди сокрушились, угу. но переживают о том, что Бог их не прощает. Вот здесь как раз это не так. Бог действительно прощает. Угу. А вот когда человек сердце свое ожесточил, и не надо ему никакого Бога, и не слышать он не хочет.
2: Но он уже и не хочет никакого да. прощения.
1: Вот здесь как раз можно только констатировать. Ну вот, бывает угу. и так. Следующий персонаж, о котором можно сказать, это Голиаф. Вот она, проблема израильского народа. А, ну, здесь что можно сказать? Великан, угу. сильный человек, угу. но настолько озлобленный и вот обольщенный своей силой, что ну, не мог даже и подумать. Он не мог даже подумать, что кто-то может выступить против него. И хулил Бога, проклинал его народ. Был остановлен Давидом, маленьким пастушком. А вот как раз Голиаф – это, знаете, символ такого глупого зла, угу. которое просто обольщено своей силой. Угу. И такого зла немало тоже в мире в этом.
2: Такое видимое вроде.
1: Да, бьющее себя в грудь, вот такое огромное, которое может разметать всех вокруг себя. Я вот такой богатырь.
2: Кстати, на нашем сайте «Радио Пилигрим» есть аудиокнига «Выйди навстречу своим великанам». На примере Давида и Голиафа, как вообще бороться с огромными проблемами, которые возникают в нашей жизни. Поэтому, если будет время, послушайте да. обязательно.
1: Видите, все огромное вдруг может упасть от чего-то такого совсем небольшого, от маленького гладкого камня, который попадает ему в нужное место. Да. И так же и со всем остальным злом. Угу. А еще есть одна фигура – это Аман. А это уже

0: царь, даже не император, просто сановник, да, приближенный, но требовал, что все перед ним кланялись.
1: Вот это, пожалуй, тот злодей, которого действительно можно назвать злодеем, который не жертва каких-то обстоятельств, а вот он действительно...
0: Жертва своей гордости.
1: Жертва, ну,
0: жертва
1: своей гордости, да.
0: Зависти, жертва высокомерия своего собственного, но и своих планов. Нечестивый роет яму и сам в нее упадет. Это как раз про него. То есть он запланировал уничтожить весь народ. А главного своего неприятеля, каким он
1: только
0: считал Мардохея...
1: Нечестивый построил, поставил столб.
0: Столб, а собирался на этом столбе повесить. То есть он клеветал. Вот что называется пример клеветы, клеветника, настоящего клеветника. И таких историй очень много. А, к сожалению, и в нашей истории, да, в российской, в советской истории, в истории советского строя, мы видим, что там тоже вот доносы и клевета играли серьезную роль. И это настолько оставило большой след в нашем обществе. До сих пор мы с очень большой осторожностью внутренне негативно относимся ко всякому предупреждению, и даже тогда, когда люди стремятся остановить злое, там, доложив об этом куда надо. Вот, то есть, вот она клевета. Что делает клевета? Она людей делает подозрительными друг к другу. Всех. И когда люди говорят, я уже никому не верю. Вот это беда, конечно, и беда большая. Что ж, и этот злодей получил за свое злодейство.
1: Ну, здесь, знаете, просто по классическому сценарию. Настолько его ослепила его собственная важность и гордость и зависть, что он не заметил, что свалился в пропасть.
0: Хорошо, у нас время для следующей музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, друзья, мы продолжим разговор о злодеях.
1: Обязательно.
2: Утренний эфир с медиастудией «Пилигрим».
0: По субботам с 8 до 9 нас можно слушать на волнах радио «Чистая волна FM». Анапа 94,9 FM, Геленджик 93,9 FM, Белореченск, Майкоп 101 FM, Туапсе 89,8 FM. Подключайтесь! Друзья, что хочется сказать. Радио «Чистая волна» FM нуждается в вашей помощи и поддержке. Поэтому, если у вас есть возможность, желание, Господь побуждает ваши сердца, пусть Он коснется их, сделайте, пожалуйста, пожертвование для радио «Чистая волна» FM. Слушая это радио, вы услышите и узнаете реквизиты. В том числе можно и найти их сайт в интернете. Ну, а мы продолжаем наш разговор.
1: Да, разговор о злодеях. В студии Юрий, Елена Кривонос, надеюсь, не злодеи, но будем учиться на примерах, которые дает нам Священное Писание. Итак, кто следующий?
0: Ахав и Изавель.
1: Вот мне кажется, что второе место после Люцифера можно отдать и Изавели.
0: Да, Изавель тоже фигура нарицательная, фигура, которая воплотила в себя очень хитрое зло, очень коварное зло.
1: Она ведь встречается еще и в книге Откровения, где сказано такой оборот речи «дух Изавели». То есть уже не она сама, не конкретно эта женщина, а вот этот дух Изавели, он настолько ужасный.
0: Да, за каждым злодеем стоит какой-то бес. И, судя по всему, Изавель, вот она давала место в сердце своем какому-то особому демону. А кто она? Она царица израильская, дочь сидонского царя и жена Ахава, ну вот израильского царя. О ней говорится, что она, в общем-то, превзошла всех в нечестии.

0: как, собственно, и ее муж. Проблема ее мужа как раз была в том, что он был полностью под контролем этой женщины.
1: Такой подкаблучник.
0: В определенном смысле, да. То есть много раз Бог давал ему возможности и покаяние, и обращение, и что-то сделать, чтобы изменить положение в Израильском царстве. Но он не слушался Бога. Он, точнее как, он как такой, знаете, плохой христианин, который в церковь идет, слушается. А что, что там говорят? Потом приходит домой, в свою обычную обстановку и начинает творить то же самое нечестие. Живет и так. С одной стороны, нуждается в Боге, как будто, потому что, ну, хочется, чтобы кто-то избавил от проблем и бед. А с другой стороны, не хочет ничего в своей жизни менять. Это вот как раз Ахав. Такой слабовольное зло, знаете, лукавый и ленивый раб, о котором можно сказать.
1: Ты видел и не остановил.
0: Да, а вот Иезавель, она действовала планомерно.
1: А вот в чем ее такая, ну, главная, скажем, проблема из-за того, что она вот выходит на второе место после Люцифера? Там в основном это клевета.
0: Клевета, во-первых. Во-вторых, она, как и царь Саул, кстати, тоже один из злых персонажей, практически уничтожила пророческое служение в Израиле. Все священство поклонялось Ваалам. 400 придворных пророков, которые лгали, если так говорить, перед небом, говорили лжепророчество. Говорили, ну, скажем, и... как бы говорили от лжеименных богов, от лица лжеименных богов. Кроме того, она построила такую систему, что сломать ее было, казалось, невозможно. Когда Илия, пророк, устроил вот такое состязание, да, дал ему Бог между ним и пророками Вааловыми и Дубравными, и при этом... явную победу одержал Илия пророк, Бог огнем сошел на его жертву во свидетельство. Тем не менее, даже такое чудо, даже гибель вот всех этих лжепророков не изменила систему. Вот ничто не сломалось. И Иезавель тут же набрала новых. Царство как будто не пошатнулось. То есть она все подмяла под себя. Вот такое зло, которое, знаете, приходит к вам как будто с предложением чего-то нового, современного, модерного, эффективного. Вот, а несет на самом деле в себе такое весьма богопротивное. И кроме того, вот это ее коварство, нечестие, абсолютное нечестие, когда мужу ее захотелось чужой виноградник, она... придумала, как оболгать владельца, чтобы...
1: Это вот было самое большое зло такое.
0: Это зло, которое... Да, не просто заблуждение. Это, ну, конкретное нечестивое зло.
1: И она не просто уничтожила человека, который стоял на пути и не хотел свои виноградники продавать. Она не просто его уничтожила, но физически его казнили, а еще и оболгали его имя, смешали грязью.
0: Да, дух Иезавели – это дух клеветы, лжи и ложного пророчества.
1: Она вносит разделение вот все время. Да. И дух Иезавели, вот он все-таки в идолопоклонство ведет людей, уводя от истинного Бога.
0: Да. Вкратце хотелось бы сказать о царе Сауле, первый царь Израиля. Как человек, который регулярно не послушен Богу, который своеволен и который скорее пойдет на поводу у толпы, чем послушается божественной заповеди. И в конце концов вот превращается в злодея. Наверное, постоянные страхи, неврозы и то, что он, по сути дела, стал богопротивником, Дух Святой отошел от него, Дух Божий, пришел Дух Злой и стал ему докучать. А он что стал делать? Он стал гнать. Вначале, вот интересно, гнал волшебников, был такой ревностный инквизитор, а потом стал гнать и пророков. вот вам, пожалуйста, и превратился в, ну, в серьезного врага, в серьезного злодея. А следующий персонаж — Валаам. А вот это пророк.
1: Тоже, кстати, в Откровении он упоминает.
0: Да, любопытно, что это человек, знающий Бога. Человек, который говорил о себе, что он человек с открытым оком. Обольстился мздою. Вот это любопытно, как деньги могут из человека благочестивого сделать нечестивого. Ведь, в принципе, он мог от них отказаться и продолжал бы пророчествовать. Но он не просто не отказался от денег, когда Бог запретил ему и не дал возможность проклясть израильский народ, он придумал, как этот народ можно попытаться извести, и предложил царю Валааку, ну, такую схему серьезную, как ввести в блудодейство сынов Израилевых, так можно сказать.
1: Ну вот интересно, что вот эта способность Валаама слышать голос Божий не уберегла его от падения.
0: Да.
1: Иногда мы даже, имея такой вот, ну, такой духовный опыт, и понимаем, что мы слышим Бога, мы знаем, как правильно, но это не гарантирует, что мы будем свято стоять.
0: Да. Деньги, друзья, деньги. А следующий персонаж, который покусился на деньги и которого деньги заставили предать Христа, это Иуда.
1: Ну, вот этого злодея мне жалко больше всего, мне кажется, из всего Священного Писания.
0: Не думаю, что стоит жалеть Иуду. Не думаю. Жалко нам почему? Потому что он ходил со Христом и как так вот место-то такое занимал.
1: Он удавился. Вот здесь вот он все-таки где-то он осознал, но было поздно. Вот.
0: Это последствия. Мог ли Иуда покаяться? Не знаем. Вы знаете, в том, что он сделал, предал себя сатане. Но обратите внимание, что мзда неправедная. Неправедная мзда – это когда она кого-то губит. Понимаете, вот Валаам, Иуда, да много таких библейских персонажей, которые покусились на мзду неправедную. И нам в этом плане нужно быть особенно осторожным, потому что именно этих преступлений в мире больше всего.
1: Корень всех зол – сребролюбие. Все-таки Писание нас предупреждает. Но мне в конце эфира хочется небольшой комментарий от нашего охотника, где он напоминает о другом персонаже, тот, который был злодеем, но стал святым человеком, это Савл, когда он изначально гнал народ Божий, церковь Христову, но потом встретился со Христом и полностью переменился. Желаем каждому из нас все-таки не быть злодеем, не становиться на эту сторону, а даже если где-то мы упали, праведник будет вставать. Ну, а каждый злодей пусть станет Божьим поклонником и оставит злое.
0: Всем благословений, друзья. Увидимся с вами.

0: Аудиомысли представляет.
1: Все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут, и не исполняют даже возможного.
2: Уильям Шекспир.
1: Сколько раз хочу признаться в любви, но каждый раз боюсь, что услышит не тот.
2: Бажена Кайзер.
1: Я 2 дня прожил, не видя вас, и тем доказал, что способен вынести все.
2: Бернард Шоу.
1: Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею.
2: Уильям Шекспир.
1: Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши, а не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит.
2: Лев Толстой.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Христианские притчи. Так было угодно Богу. Святому старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал, но ел молча и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже ни одним словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, Авва, и ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал», тот с кротостью отвечал: «Не скорби, чадо, если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меда».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Совершенству нет предела. Это радостно и грустно. Человек не только тело, человек не только чувство. Даже если смысл жизни низведен до алкоголя, человек не только мысли, человек не только воля.

да радость. И народ, сведя в могилу, человек не только слабость, человек не только сила, со своей природой в споре и в гармонии согласия.

век неся чужое бремя, или падая в беспечность, человек не только время, человек не только вечность. Мало это или много –

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 сентября. Напоминайте Богу Его Слово. «Я поставил сторожей на твоих стенах, Иерусалим, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, Его слуги, стоящие на молитве, напоминающие о Господе, о Его обещаниях, не умолкайте». Книга пророка Исаии, 62:6. Расширенный перевод Библии. В сегодняшнем стихе говорится, чтобы мы напоминали Богу те обещания, которые Он дал нам. Лучший способ сделать это — приводить в молитвах отрывки из Его Слова. Бог очень дорожит Своим Словом, и мы должны относиться к Нему так же. Он открывает Свою волю на страницах Слова, которое является надежным способом слышать Его голос. В расширенном переводе Библии второй стих из 137-го псалма звучит следующим образом. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за Твою любовь и доброту, за Твою истину и верность, потому что Ты прославил Свое Слово и Свое имя больше всего остального и возвеличил Свое Слово превыше Своего имени». Этот стих указывает на то, что Бог ставит Свое Слово даже выше Своего имени. Если Он до такой степени ценит Слово, то и мы должны поставить изучение Слова и размышления над ним на первое место в своей жизни. Мы должны любить Писание, позволить ему укорениться в нашем сердце, ценить его превыше всего остального и включать отрывки из него в свои молитвы. Когда мы дорожим Словом, следуем ему, делая все то, что я упомянула выше, мы пребываем в нем. Смотрите Евангелие от Иоанна, 15:7. Пребывание в Слове и пребывание Слова внутри нас придает нам уверенности в молитве и помогает получать то, о чем мы просим. Когда мы молимся по Слову, менее вероятно, что мы станем молиться о чем-то несоответствующем Божьей воле. Иисус Христос — это живое Слово. Смотрите Евангелие от Иоанна, 1 главу, стихи с 1 по 4. Пребывая в Слове, мы тем самым пребываем во Христе, и это наполняет наши молитвы необыкновенной силой. Божье Слово на сегодня. Божье Слово обновляет ум и учит нас думать так же, как думает Бог. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 сентября, и тема сегодня «Подсчитайте издержки». Процитирую из Евангелия от Луки 14 главы 28 стиха. Иисус говорит: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек?» Иисус сказал: «Каждый, кто собирается начать проект, должен все подсчитать. Нужно подсчитать затраты. Позвольте прочитать, что означает слово «сесть». Я прочитаю из второго тома книги «Драгоценные истины». Слово «сядет» — это перевод греческого слова, которое описывает того, кто садится и долго и основательно обдумывает проект, который собирается начать. И частью этого процесса является подсчет издержек этого предприятия. Фраза «вычислить издержки» означает считать, подсчитывать реальные затраты, прежде чем приступить к реализации проекта. Это включает в себя тщательное изучение не только денежных расходов, но и всех трудовых затрат, которые потребуются на строительство башни или на реализацию любого проекта. Итак, Иисус говорит: мудрый человек сначала все обдумает. Прежде чем начать, он все подсчитает. И вам, прежде чем начать что-то новое, нужно все хорошо продумать. Это не говорит о недостатке веры. Вы просто используете свой мозг, свой разум, который дал вам Бог. И прежде чем взяться за какое-то дело, нужно понимать, на что вы соглашаетесь. Подумайте об этом сегодня.
3: Радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: не сами. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал двух пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Синедрион, алло! Привет, Боря! Меня поздравить с чем? А, это да! С ним, наконец, покончили! Точно, если б он правда был Сын Божий, что ангелам стоило б его с креста снять? Ага, спасибо, Боря! Спасибо за добрые слова, дружище! Ну, давай, пока! Синедрион? А, Толь, привет! Ты меня тоже хочешь поздравить? В каком смысле тело исчезло? Бред какой-то. Мы ж у входа охранников поставили. Чего? Ангелы? Толя, ты случайно не принял сегодня? Может, охранники чё доброго приложились? Чего? Откатили камень? Так и сказали? Ангелы откатили камень? Толя, дружище, надо как-то выкручиваться, а? Христиане этим непременно воспользуются. Толик, скажем что-нибудь типа того, что охранники уснули, а, и тело украли. О, точно, точно, нет, обязательно, ведь если они узнают, что тело исчезло, нам крышка. Как это почему? Ты что, забыл? Этот Иисус говорил, что воскреснет из мертвых. Если они узнают об исчезновении тела, нетрудно догадаться, что этим христианам придет в голову. Толя, нужно срочно распространять слухи. Давай, принимайся за дело. Синедрион, алло. А, Боря, чего звонишь опять? Хочешь пригласить меня на вечеринку? Да, Боря, это правда. Как сквозь землю провалился. Кстати... Я только что разговаривал с парнем, который охранял гробницу. Он сказал, что тело украли христиане. Не украли? Кто тебе сказал? Христиане? Видели его? Кого его, Боря? Иисуса? В смысле живого? Боря, да ты в своем уме? Он не может...

0: Фокус. Любой мог сделать такое. Хорошо, я проиллюстрирую это тебе как-нибудь за обедом. Все, пока. С ума все точно посходили, а? Толя, у нас неприятности. По всему городу ходят слухи, что воскресшего Христа видели более 500 человек. Ты прав. Продолжай распространять слухи о похищении. Но нужно будет также заняться людьми, которые распространяют ложь о воскресении. Срочно свяжись с Саулом из Тарса. Поручи ему этим заняться. Да, и скажи ему, пусть начнется со Стефана. Он сейчас возле храма проповедует. Замечательная идея. Побейте его камнями. Пусть все видят. Счастливо, Толя. Звони, если что. Алло, Синедрион? Боря. Ну, сейчас-то хоть скажи, что хочешь пригласить меня на вечеринку. Не хочешь? Ладно, выкладывай. Что за плохие новости? От кого ты это узнал? От апостола Петра? Боря, кому ты веришь? Можно ли верить человеку, который предал своего лучшего друга? Ну, ладно, Боря, я тут занят, давай. Спасибо, что позвонил. Толя, у меня тут для тебя работенка. Срочно найди так называемого апостола Петра и кидай его за решетку. Не знаю, придумай что-нибудь. Он все испортит. Как почему? Он же один из самых близких друзей Иисуса. Ему поверят. Подожди-ка, мне звонят по другой линии. Синедрион, алло. Боря, слушай, приятель, у меня сейчас дел не в проворот. Ты бы не мог... Савл? Тот самый Савл из Тарса? Ты что, издеваешься? Я же только что послал его арестовывать тетю. Ты не ошибся? Это точно он? Ладно, Боря, мне нужно идти, пока. Толя, ты не поверишь. Савл из Тарса, которого мы послали арестовывать христиан, проповедует о воскресении. Мне не до шуток, Толя. Не знаю, найди его и срочно упрячь за решетку. Торопись, ситуация выходит из-под контроля. Алло? Боря, хватит звонить. У меня и так уже крыша едет. Петр, я же только что его в темницу упек. Как он мог? Ангел опять? А как же? Охранники уснули? Боря, это же была наша идея. Боря, я понимаю, что есть некоторые свидетельства воскресения, но... Хорошо, пусть будет, по-твоему, убедительные свидетельства. Только все это, Боря, очередная утка. Не верь ни единому слову этих. Извини, у меня звонок по другой линии, пока. Что еще? Толя, если это плохие новости, лучше повесь трубку. Какой еще Павел? Савл из Тарса? Он что, имя сменил? Так он уж в тюрьме, я надеюсь. Ага, землетрясение. А ковы спали сами с собой, ага. А двери сами с собой открылись. Толя, скажи честно, сколько ты выпил? У меня звонок по другой линии, подожди. Что еще? Боря, извини, у меня сейчас нет времени. Ты хочешь пригласить меня на вечеринку? Ха, думаю, отдых мне не помешает. Только веселиться, Боря, нет повода. Есть повод. Боря, только не говори, что ты теперь христианин. Мама родная. Слушай, Боря, сделай одолжение. Не звони сюда больше. Или хорошие новости. Или никакие. Ты тоже хочешь пригласить меня на вечеринку, чтобы рассказать мне Евангелие? Мама родная, Толя, ты уволен!
1: Здравствуйте, вы позвонили в Синедрион. Я сейчас не могу ответить.
2: И ничего не хочу о нем слышать!
3: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. О всеобщем мире, который при всяких возмущениях не может по закону природы не сохраняться в большей или меньшей мере, пока на праведном суде не получит каждый по распоряжению то, что заслужил по произволению. Итак, мир тела есть упорядоченное расположение частей, мир души неразумный — упорядоченное успокоение позывов, мир души разумный — упорядоченное согласие, суждение и действие, мир тела и души — упорядоченная жизнь и благосостояние одушевленного существа, мир человека смертного и Бога — упорядоченное повиновение в вере под вечным законом, мир людей — упорядоченное единодушие, мир дома — упорядоченное относительно управления и повиновения согласия сожительствующих, мир града — упорядоченное относительно управления и повиновения согласия граждан, мир небесного града — самое упорядоченное и единодушнейшее общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге, мир всего — спокойствие порядка. Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой ее место. В силу этого несчастные, которые настолько несчастны, насколько не имеют мира, хотя и не пользуются таким спокойствием порядка, в котором не было бы никакого расстройства, однако поскольку несчастны заслуженно и справедливо, не могут находиться в самом этом своем несчастье вопреки порядку, не как соединенные с блаженными, а как отделенные от них, но законом порядка. Насколько они находятся без расстройства порядка, они соединены с вещами, среди которых находятся, каким ни есть согласием. Поэтому у них есть некоторое спокойствие порядка, некоторый мир, присущий им. Но они потому несчастны, что хотя при известном спокойствии не скорбят, но и не находятся, однако, в таком положении, в котором не должны были бы быть спокойными и скорбеть. Еще же несчастнее они, если у них нет мира с самим законом, которым управляется естественный порядок. Когда же они скорбят, нарушение мира произошло в той части, со стороны которой они чувствуют скорбь. Но мир остается еще в той части, где не мучит скорбь и не порвана еще сама связь. Следовательно, как есть некоторая жизнь без скорби, но скорбь без какой-нибудь жизни быть не может, так и есть некоторый мир без всякой войны, но войны без какого-нибудь мира быть не может. Это не в силу того, что она война, а в силу того, что она ведется теми или происходит в тех, которые представляют собою какие-нибудь естества. Такими естествами они не могли бы ни в коем случае быть, если бы не пребывали в каком бы то ни было мире. Поэтому существует естество, в котором вовсе нет зла, или в котором невозможно никакое зло. Но естества, в котором не было бы никакого добра, быть не может. И природа самого дьявола, насколько она природа, не есть зло. Злою сделала ее развращенность. Итак, он в истине не устоял. Евангелие от Анна, глава 8, стих 44. Но суда истины не избежал. Не остался он в спокойствии порядка, но через это не ушел от власти распорядителя. Благо Божие, которое у него в природе, не дало ему убежать от правосудия Божия, которое назначает его к наказанию. Не то благо преследует в этом случае Бог, которое сотворил, а преследует зло, которое тот совершил. Ибо не все отнимает он, что дал природе, но нечто отнял, нечто оставил, чтобы было чему скорбеть об отнятом. И сама скорбь есть свидетельство о благе отнятом и о благе оставленном. Если бы благо не было оставлено, не была бы возможна скорбь о потерянном благе. Тот гораздо злее, кто, греша, находит удовольствие в потере правоты, а кто терзается, тот, если не получает от этого никакого блага, скорбит о потере благосостояния. А так как то и другое, правота и благосостояние, суть блага, и о потере блага скорее должно скорбить, чем радоваться, если, впрочем, не имеет места вознаграждение утраты лучшим, а правота души лучше благосостояния тела, то несправедливому гораздо соответственнее скорбеть в мучении, чем радоваться в преступлении. Следовательно, как радость о потере блага в грехе свидетельствует о злой воле, так скорбь о потере блага во время наказания свидетельствует о доброй природе. Ибо кто скорбит о потере мира своей природы, скорбит об этом в силу некоторых остатков мира, которые делают ему любезной природу. При последнем же наказании будет прямым делом справедливости, чтобы несправедливые и несчастные оплакивали в мучениях потерю благ естественных, чувствуя, что отнял эти блага справедливейший Бог, которого они презрели, когда Он был благосклоннейшим их подателем. Бог, премудрый Создатель и справедливейший распорядитель всех природ, давший в смертном человеческом роде величайшее украшение земле, дал людям некоторые блага, соответствующие этой жизни, то есть временный мир в самом благосостоянии, целости и общении его рода, и то, что необходимо для охранения и восстановления этого мира, каково суть все, что пристойно и соответственным образом подпадает нашим чувствам. Этот видимый свет, удобно вдыхаемый воздух, годную для питья воду, и что соответствует питанию, прикрытию, лечению и украшению тела. Дал при том справедливейшем условии, что, правильно воспользовавшийся такими смертными благами, приспособленными к миру смертных, получит большие и лучшие, то есть мир бессмертия и соответствующую ему славу и честь в жизни вечной для наслаждения Богом и ближним в Боге. А воспользовавшийся дурно, и тех не получит, и эти потеряет. Глава 14. О порядке и законе, небесном ли то или земном, по которому и господствование имеет вид попечения о человеческом общении, и попечение — вид служения ему. Итак, всякого рода пользование временными вещами важно для приобретения земного мира в ограде земном, а в граде небесном важно для приобретения мира вечного. Так, если бы мы были животными неразумными, мы не желали бы ничего, кроме упорядоченного состояния частей тела и успокоения позывов, ничего, кроме покоя плоти и удовлетворения желаний, чтобы мир тела споспешествовал миру душевному. Ибо отсутствие телесного мира мешает и миру неразумной души, так как она не может достигнуть успокоения позывов. Вместе же то и другое благоприятствует тому миру, который имеет между собою душа и тело, то есть миру упорядоченной жизни и благосостояния. Как обнаруживают животные свою любовь к миру телесному, когда избегают болезненных ощущений, и к миру душевному, когда для удовлетворения позывов следуют животной страсти. Так, когда они избегают смерти, показывают с достаточной ясностью, насколько они любят мир, соединяющий взаимно душу и тело. Но поскольку человеку присуща разумная душа, то все то, что имеет общего с животными, он подчиняет миру разумной души, чтобы то или другое обсудить умом и, соответственно, этому что-либо сделать, чтобы было у него упорядоченное согласие, суждение и действие, которое мы назвали миром души разумной. Желать, чтобы его не беспокоили болезненные ощущения, не волновали потребности, не разрушала смерть, он должен для того, чтобы узнать что-либо полезное и, соответственно, этому познанию устроить свою жизнь и нравы. а чтобы в самом стремлении к познанию не впасть по причине слабости человеческого ума в какое-либо гибельное заблуждение, он нуждается в божественном наставлении, которому с уверенностью мог бы следовать, и в божественной помощи, с которой свободно мог бы сообразовываться. И так как он, пока находится в этом смертном теле, странствует вдали от Господа, то ходит верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. А потому всякий мир, тело ли или души, или вместе тела и души, направляет к тому миру, который установился у человека смертного с Богом бессмертным, чтобы быть в упорядоченном повиновении ему в вере под вечным законом. А так как наставитель Бог учит двум главным заповедям — любви к Богу и любви к ближнему, то в этих двух заповедях человек находит три предмета для своей любви — Бога, себя самого и ближнего. И тот, кто любит Бога, не заблуждается в любви к самому себе. Естественно также, что он заботится, чтобы и ближний любил Бога, ближний которого повелевается ему любить, как самого себя. Такого рода забота его о жене, детях, о домашних, обо всех людях, кого могут касаться, и такого же рода забота о самом себе желает он от других, если встречает в таких заботах нужду. Таким путем он будет в примирении, насколько это от него зависит, со всяким человеком и с миром человеческим, то есть упорядоченным согласием. Порядок же этот заключается, во-первых, в том, чтобы никому не вредить, а во-вторых, в том, чтобы приносить пользу, кому нужно. Итак, прежде всего ему предстоят заботы о своих домашних. Они ближе и доступнее других его советам и попечениям в силу порядка природы, в силу порядка самого человеческого общения. Почему апостол и говорит: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 8. Отсюда возникает «домашний мир», то есть упорядоченное согласие относительно управления и повиновения сожительствующих. Управляют те, которые заботятся, как то муж с женою, родители детьми, господа рабами. Повинуются же те, о которых заботятся, как то жены мужьям, дети родителям, рабы господам. Но в доме праведного, живущего верою и находящегося еще в странническом удалении от оного небесного града, и управляющие служат тем, кем, по-видимому, управляют, ибо управляют они не из желания господствовать, а по обязанности заботиться, и не из гордого своего начальственного положения, а из сострадающей предусмотрительности».

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
1: Вера должна стоять на слове. Бог заботит, чтобы его люди доверяли ему, проходя кризисы, не колебались в вере. Возлюбленные, наихудший грех – наше нежелание верить, что Бог будет делать то, что Он обещал. Это оскорбляет его больше, чем предательство, блуд, употребление наркотиков и алкоголь или любой другой грех. Его слово говорит: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Второе послание Петра, 2 глава, 9 стих. Или же Павел пишет: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Если это Евангелие, нам надо стоять на нем. Бог хочет, чтобы мы могли сказать: «Господи, если я умру сейчас, веруя, что увижу Тебя на другой стороне, то пусть я умру в вере. Живу или умру, я Твой». Если ветры и волны ада придут на вас, наш Бог сказал, что Он способен, Он знает, как освободить вас. Его желание, чтобы я и вы имели радость, мир, победу и отдых в нашем хождении с Ним. Он ищет мужчин и женщин, которые противостоят с миром и спокойствием той темноте, которая грядет, потому что в них живет Христос. Желание Бога, чтобы мы доверяли Ему, никогда не боялись, но по-настоящему отдыхали в Его силе и возможности. Он знает, как освободить вас от всех ловушек, испытаний и искушений, если вы будете доверять Ему.
0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россияне стали чаще венчаться. Это связано в том числе с уменьшением влияния антицерковной политики Запада на граждан, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В России стало больше венчаний. Это связано с тем, что пропагандистская антицерковная волна во многом нагнеталась из-за рубежа. А когда эти каналы информации сегодня закрылись из-за специальной военной операции, то антицерковный гипноз, который был со стороны прозападных сил, ушел, сказал Лукьянов. Он также добавил, что граждане не могут смотреть без симпатии на историю Отечества и Русскую Православную Церковь, благодаря которой сформировалось государство. 10 человек погибли и более 80 получили ранения в результате взрыва склада пороха и фейерверков, находившегося в здании церкви в мексиканском штате Мехико, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 5 сентября вечером в населенном пункте Санта-Мария-Кончеседа. В результате детонации фейерверков здание местной церкви частично обрушилось. Под завалами оказались заблокированные люди. Как отмечает газета «Ру» со ссылкой на «Миллениум», это случилось во время подготовки к праздничным мероприятиям в честь святого покровителя общины. На место происшествия были стянуты сотрудники экстренных служб из соседних муниципалитетов. Спасательные работы осложняются повреждениями конструкции. Пострадавшие, среди которых есть дети, в возрасте от 1,5 лет доставлены в больницу города Алтакамулько. Власти еще не определили точную причину, спровоцирующую возгорание. Однако наличие пороха для праздничных салютов усугубило масштабы трагедии. По предварительной версии, к инциденту привело неосторожное обращение с пиротехникой. В Южной Корее оштрафовали пасторов, устроивших громкую проповедь в самолете. В Южной Корее суд оштрафовал 2 пасторов на $724 каждого за срыв рейса и шумную проповедь на борту самолета. Пасторы летели внутренним рейсом 12 марта. Во время полета они начали громко проповедовать, стоя в проходе и вступая в споры с пассажирами. «Вы попадете в ад, если не верите в Иисуса», – кричал один из них пассажирам. Инцидент продолжался 13 минут. Впоследствии проповедникам предъявили обвинения. 18 августа Южный районный суд Сеула признал их виновными в нарушении закона об авиационной безопасности. Христианская медиакомпания Relevation Media и Международный миссионерский совет объявили о новом совместном проекте. Они планируют создать первую полностью анимационную версию Евангелия от Луки, рассказанную целиком на американском жестовом языке. Проект направлен прежде всего на глухих людей, общину, которую миссионерские организации называют одной из практически неохваченных Евангелием групп населения. Revelation Media, христианское служение из Ричардса, штат Техас, будет использовать для проекта ту же технологию анимации, которую компания разработала для iBible, интерактивной визуальной Библии. Однако в новом проекте есть важное отличие. Библейские персонажи сами будут показывать жестовый язык, а не просто появляться на экране, пока переводчик находится рядом. На шотландском острове Свона школьники нашли остатки христианского храма X-XI веков, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт школы Gordon Stone. Учащиеся школы вместе с профессиональными археологами обнаружили на шотландском острове Свона остатки средневековой церкви викингов возрастом около 1000 лет. Исследователи относят храм к X-XI векам. Археологи обнаружили каменные стены, сложенные без раствора, а также ступень, которая, предположительно, вела к алтарю. На церковное назначение сооружения также указывают его планировка и ориентация. По конструкции находка похожа на другие церкви эпохи викингов, обнаруженные на Аркнейских островах, острове Льюис и острове Мэн. Из-за расположения храма в удаленной части Своны ученые предполагают, что он мог входить в состав более крупного монастырского комплекса. Рядом с церковью также находятся древние курганы и каменная стена. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сон Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние Твоего, эту гору Сион, на которой Ты веселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих, поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными, поднимающими вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами, предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего, сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море, Ты сокрушил головы змеев в воде, Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни, Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце, Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Презри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.
3: Глава 7. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чрез Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Леви, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека», то лучшего завета поручателем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Книга пророка Наума, глава 1. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума Елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут. А тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил: не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Глава 2. Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено,
3: Она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою, а они бегут. Стойте, стойте, но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище до львят, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищенным. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львят твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих. Глава третья. Горе городу кровей. Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются от трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренную и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» Разве ты лучше Ноамона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен. Даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей. Там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеница умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе, но и эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетается, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?

Много разных мест, где никогда я не бывал, по фотографиям цветным.

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Этот мир томится в темноте, но душа моя летит к тебе. Всем сердцем.

0: Духе Святом.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

перед ангцем Божьим на заклане, умершим за наши преступления. Он в одежде

0: Следующий. Обманывали вы кого-нибудь когда-нибудь?
1: Нет, что вы, никогда.
2: Никогда-никогда?
1: Ну, с кем не бывало.
0: Следующий. Украли ли вы что-нибудь у кого-нибудь?
3: Ну.
0: Следующий. Были ли у вас когда-нибудь нечистые мысли?
4: Конечно, много раз.
0: Погодите-ка, кажется, люк заклеен. Будьте добры, попрыгайте.
4: Пожалуйста.
0: Странно. Попробуем еще раз. Произносили ли вы имя Бога в суе?
4: Да, много раз. Когда я еще не знал Христа.
2: Вы хотите сказать, что верите в Господа и Спасителя Иисуса Христа?
4: Да, конечно.
0: В таком случае вы ошиблись в очереди. Не мешайте.
4: Ой, простите.
0: Следующий.
5: Я тоже уверовал в Господа Иисуса Христа.
0: Лжец.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Вы слушаете радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, если Бог знал, что сатана восстанет против Него, и Адам с Евой согрешат, для чего Он их создавал?
1: Очень хороший вопрос. Один из тех вопросов, в которых мы подходим к границе того, что мы можем знать. Мы не раз уже затрагивали эту тему и говорили о том, что человеческое знание ограничено, и оно, конечно же, намного меньше всего того, что знает Бог. И мы периодически подходим к тем точкам, в которой наше знание, оно достигает своего предела. И дальше уже начинается то, что знает Бог. И, возможно, Бог когда-то откроет нам что-то из этого. И, скорее всего, наверное, вечность мы и проведем в большом смысле в том, чтобы познавать многое из того, что мы не могли узнать и увидеть и понять сегодня. Так вот, говоря об этом вопросе, мы можем только некоторые относительные точки отметить, которые представлены достаточно ясно. Ну, первое, это Бог действительно знал. Бог действительно знал, и Он допустил все то, что произошло, и то, что происходит на земле. И Он допустил это с целью. У него была определенная цель. Эту цель мы можем увидеть на страницах Священного Писания. Прежде всего, эту цель мы видим, сравнивая начало библейской истории и ее конец. В начале библейской истории мы видим картину, когда Бог создает двоих людей, Адама и Еву. Мы видим, что эти два человека живут в прекрасных условиях, но они, живя в этих прекрасных условиях, не могут остаться верными Богу, и как люди, обладавшие свободной волей, способностью принимать решения, они избирают, самостоятельно избирают непослушание, и они попадают в состояние противления Богу и всего того, что связано с последствиями грехопадения. Так вот, когда мы пролистаем всю Библию и дойдем до ее конца, мы видим совершенно другую картину. Мы видим Бога в присутствии огромного количества спасенных людей. И эти спасенные люди, они достаточно сильно отличаются от первых двух людей, которые были сотворены, от Адама и Евы. Они отличаются прежде всего тем, что они продолжают быть такими же свободными людьми. Но они внутри органически связаны с Богом. Это то, что в Библии известно как рождение свыше. Их природа, этих людей, уже не хочет того, что противно Богу. Природа этих людей находит наслаждение, видит свое счастье, видит все лучшее в своей жизни в покорности Богу, в доверии Ему, в посвящении своего себя, самого себя и всего того, что есть, к тому, чтобы быть гармонично согласованным с Божьими целями, с Его характером, с Его личностью и со всем тем, что Он делает. Так вот, если мы посмотрим на вот этот расклад, мы можем увидеть, что Бог допустил всю историю человечества, такую, какая она есть, с тем, чтобы создать церковь, с тем, чтобы создать вот это новое образование или же новых живые существа, людей, души, которые будут наполнять собой вечность. О церкви сказано, что она является полнотою, наполняющего все во всем, то есть полнотою Божию. Бог создает здесь на земле церковь с тем, чтобы она стала выражением Его личности, Его славы, Его красоты, Его мудрости, Его творческого процесса. Конечно, говоря об этом, мы сталкиваемся с массой других вопросов. Вопросы, которые касаются самого процесса. Почему в процессе достижения этой цели так много зла, так много скорби, так много неприятностей? Почему, в конце концов, мы будем видеть не только спасенных людей, которые вечно будут царствовать и радоваться с Богом, но мы видим ад, и мы видим в аду многие миллионы людей, которые будут наследовать вместе с дьяволом и ангелом его вечность. ответы на этот вопрос нам очень трудно найти. Но мы точно знаем, что общая Божья цель заключается в создании церкви. Пожалуй, когда мы придем и встретимся, придем на небеса и встретимся с Богом в вечности, мы сможем найти ответы на эти вопросы. Но вот на данном этапе нам известно только это.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Добрый вечер. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 сентября. Духовная сила. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Второзаконие 32:30. Как мы уже говорили, Бог отвечает на молитвы согласия, только если люди, собравшиеся помолиться вместе, живут в мире и согласии день за днем. Он ценит усилия тех людей, которые жертвуют чем-то, чтобы добиться согласия, единства и гармонии. Он говорит им по сути следующее. «Когда вы собираетесь вместе, будучи единодушными, моя сила с вами. Сила вашего согласия настолько велика и действенна, что она непременно произведет нужные изменения. Не сомневайтесь в том, что я устрою это». Как видите, согласие обладает силой, которая действует по принципу умножения, а не простой суммы. Поэтому в Библии сказано, что один может прогнать тысячу, а двое обратят в бегство 10 000. Если бы согласие действовало по принципу суммы усилий, двое прогнали бы 2 000. Однако единство притягивает Божье благословение, а оно всегда подразумевает многократное приумножение. По этой причине истинная молитва согласия — это невероятно мощная сила, действующая в духовном мире. Когда мы разобщены, мы слабеем, а когда мы едины, мы сильны. Согласие заключает в себе невероятную силу, которая стоит того, чтобы поддерживать мир и гармонию. Независимо от того, что делают другие, выполняйте все от вас зависящее, и Бог благословит вас. Божье слово на сегодня. Вы не можете исправить окружающих, но вы можете не расстраиваться из-за их неподобающего поведения. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио Пилигрим.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

0: Хит на радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 74. Начальнику хора. Не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля и все живущие на ней, я утвержду столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. «Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, который я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 35. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилевый. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю. Станьте по поколению вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его. И стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов, и закалите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея». И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота, агнцев и козлов молодых, и все для жертвы пасхальной числом 30 тысяч и 3 тысячи волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам. Хелкия и Захария и Ехиил, начальствующий в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов и 300 волов. И Ханания, и Шимаия, и Нафанаил, братья его, и Хашафия, и Иеиил, и Илгозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение, и стали священники на место свое, и левиты по чередам своим, по повелению царскому, и закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой, то же сделали и с волами». И испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжений и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Имана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там, Пасху в то время и праздника пресноков в течение 7 дней. И не была совершаемая такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка, и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Евфрате. Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отца своего. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. И оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песен. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его, первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Вы зависите от чужого мнения. Если вы от него не зависите, значит, вы человек совершенный. Но я подозреваю, что даже совершенный человек, способный творить только доброе, не может не учитывать, что думают другие о его действиях. Так однажды Христос спросил Петра: «За кого почитают меня люди?» Ну, конечно, Спаситель не зависел от мнения других людей о нем и не стремился угождать никому, кроме Отца Небесного. Но, тем не менее, вопрос, заданный апостолу, был важен для того, чтобы понимать, как работает благодать небесного откровения в сердцах людей и как это видят ученики. Мы не должны зависеть от мнений, но не можем их не учитывать, если только мы не совсем эгоисты. Нам нужно искать не кто, что думает по тому или иному вопросу. Это неплохо, если мы делаем соцопрос. То, что нам действительно нужно, так это хороший совет. Высказывающие свои мнения никогда не возьмут на себя ответственности за него. А вот дающие совет, возможно, реально хотят вам помочь. Писание говорит о Боге, что у Него премудрость и сила, Его совет и разум. Бог не высказывается о чем-то. Он Духом Своим дает нам разумные советы, которые, если мы захотим, то сможем понять, осмыслить и превратить в послушание Его Слову. Говорят, что сколько людей, столько и мнений, и выслушать каждое порой невозможно. Поэтому для нас так важно искать для себя не просто совет, а вразумление в Слове Божьем, чтобы нам не запутаться и не потерять себя. Совет Господень всегда выведет нас из любого затруднительного положения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Отвечая на ваши вопросы, Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, дает возможность Библии говорить самой за себя. Пастор Алексей, скажите, зачем Бог посылает испытания?
1: Испытание – это та часть жизни, которую мы очень хотели бы избежать. Наверное, большинство верующих людей испытывали множество скорби, дискомфорта разного, когда им приходится проходить через те или иные трудности. И здесь есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что мы живем в мире, который поражен грехом. После грехопадения человечество несет на себе определенный отпечаток человеческого греха, и этот отпечаток связан с очень-очень многими неустройствами, несовершенствами, греховными действиями других людей, которые нас окружают, нашими собственными греховными действиями. И все это, безусловно, создает общую картину разрушенности, поврежденности. И, конечно же, по этой причине мы сталкиваемся со скорбями, сталкиваемся с тем, что сложно для нас. Тем не менее, Бог очень хорошо знал, в каком мире мы будем жить. И Он использует этот поврежденный грехом мир и его обстоятельства для того, чтобы производить свою работу в наших сердцах. Дело в том, что самое главное, что может быть в жизни каждого человека, включая верующих людей, это его или ее вера в Иисуса Христа, вера в Бога. И вот эта вера, она включает в себя не только признание Бога великим, признание Его господином, признание Его права распоряжаться нашей жизнью, но и включает в себя практическое доверие этому Богу. Именно так жил Иисус Христос. Он пришел на землю, и вся его жизнь, она заключалась в его практическом доверии Отцу. Он от начала и до конца прошел свою жизнь, полностью покоряясь не своей собственной воле, но воле своего Отца. Так вот, в жизни каждого из нас нет ничего ценнее, чем научиться жить точно так же. К сожалению, мы сталкиваемся с постоянной претензией нашего собственного «я» на то, чтобы наша жизнь развивалась так, как мы это считаем правильным, или так, как мы этого хотим. И вот здесь идет борьба. Эта борьба включает в себя необходимость постоянного отречения от самого себя, от своей версии жизни. Она включает в себе практический опыт доверия Богу в каждой конкретной ситуации. Именно в этом и заключается духовный рост. Именно в этом и заключается наше преображение в образ Иисуса Христа. Именно в этом и заключается то, к чему направляется наша духовная жизнь или наша душа. То, в чем она нуждается больше всего, это в жизни Христовой, которая наполняет нас. Так вот, нет ничего более эффективного для того, чтобы научить нас этому, чем испытание. Испытание – это практические возможности доверить конкретную ситуацию Богу, вместо того, чтобы пытаться держать ее в своих руках. Поэтому каждый раз, когда вы попадаете в испытание, знайте, что у вас есть шанс. У вас есть шанс в этой точке понять то, что Бог желает от вас. Понять Божью волю конкретно в этой ситуации. И практически довериться Ему, найдя покой в Нем. Если вы это сделаете, ваша вера вырастет. Если же вы проиграете и попытаетесь взять ситуацию в свои руки, возможно, вам немножко спокойнее будет на какой-то момент, но в действительности вы обнаружите вскоре, что вы придете к разрушению или к какому-то ухудшению вашей ситуации. Вот почему мы читаем в Писании, послании Иакова, например, говорится в первой главе: «С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения или испытания, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Таким образом, используйте, пожалуйста, трудности, которые допускает Бог в вашей жизни, для того, чтобы приближаться к Нему, становиться сильнее, для того, чтобы достигать того, о чем здесь сказано, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. www.biblия.org. Благослови вас Бог.

нашел ту самую песню, которая вот она, прямо в сердце.

Христианские притчи. Счастливый человек. Был у одного богача все, что желают люди. Миллионы денег и разубранный дворец, и красавица-жена, и сотни слуг, и роскошные обеды, и всякие закуски, и вина, и полная конюшня дорогих коней. И все это так прискучило ему, что он целый день сидел в своих богатых палатах, вздыхал и жаловался на скуку. Только ему было дело и радость, еда. Просыпался он, ждал завтрака, от завтрака ждал обеда, от обеда ужина. Но и этой утехи он скоро лишился. Ел он так много и так сладко, что испортился у него желудок, и позыва на еду не стало. Призвал он докторов. Доктора дали лекарства и велели ходить каждый день по 2 часа на природе. И вот ходит он однажды свои положенные 2 часа и все думает о своем горе, что нет охоты к еде. И подошел к нему нищий. «Подай, — говорит, — Христа ради бедному человеку». Богач все о своем горе думает, что ему есть не хочется, и не слушает нищего. «Пожалей, барин, целый день не ел». Услыхал богач про еду, остановился. «Что же? Есть хочется. Как не хотеть, барин? Страсть как хочется». «То-то счастливый человек», — подумал богач и позавидовал бедняку.

утром наливаю кофе с молоком. Пробегает жизнь моя, как марафон. В офисе не замолкает телефон. Мир большой.

все б успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Попытки скрыть свои прегрешения могут довести человека до болезни, а покаяние может излечить его. Многие христиане заболевают и физически, и духовно, потому что не хотят признавать своих грехов. Друзья, не лишайте себя радости и здоровья. Признайте свои грехи перед Богом, как это сделал царь Давид. О покаянии Давида сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: «Когда я молчал, обещали кости мои от вседневного стенания моего». Так говорит псалмопевец Давид. Это был ужасный период в жизни Давида, период молчания и отсутствия молитвы к Богу. После совершенного им греха рука Божия тяготела над Давидом день и ночь. Душа его иссыхала, как высыхает лист в летнюю засуху, и даже кости, казалось бы, самый выносливый материал в человеческом организме, потеряли силу и стали дряхлыми. Молчание, терзание сердца, духовное бездействие стало причиной не только опустошения души, но и разрушения тела. И сегодня многие люди находятся именно в таком состоянии. Причина была в том, что Давид допустил в своей жизни грех, грех прелюбодеяния. В попытке скрыть этот грех и сделать его тайным, он совершил другой ужасный грех и стал виновником смерти верного друга Урии. И вот Бог ожидает от Давида признания вины, раскаяния и молитвы о прощении. Но Давид молчит. Какой ужасный момент в жизни человека, когда он впадает в грех и молчит, скрывая свой грех. Но какое благословение ожидает такого упавшего человека, когда он взывает к Богу, кается перед Ним, признает свой грех и просит прощения. Это верный признак милости и благодати Божией. В искреннем раскаянии и скорби о допущенном грехе есть надежда на прощение, на восстановление нарушенного мира и общения с Богом. И наоборот, молчание и отсутствие молитвы покаяния еще больше удаляет согрешившего от Бога. В таком состоянии именно находился Давид. Он молчал. Это и было причиной томления его души. Да, человек, находясь в таком состоянии, стенает под бременем своего греха и тяжестью вины, переживая разрыв с Богом и духовное одиночество. А страшнее боли и мук нет, чем духовное одиночество. Люди стонут и ропщут, но, увы, ни одного звука молитвы и признания вины перед Богом не слышно. И как сказал один из современных богословов, когда молитвенная связь с Богом нарушается, человек обрекает себя на верное отступничество. Это страшно – уйти от Бога, отвернуться от Его божественной любви. В такое время сатана нашептывает тебе свою ложь, что, мол, грех твой слишком велик, что напрасно просить Бога о прощении. И грешник молчит, хотя его сердце разрывается от скорби и переживаний, от неопределенного будущего, от грядущих бедствий. Как раненый зверь ревет от боли, так Давид повседневно стенал под гнетом вины, но он молчал и не обращался к Богу. Адам и Ева, совершившие грех против Бога, спрятались от Бога в Едемском саду, не смели явиться перед Ним в своем павшем состоянии. Люди молчат, люди не молятся по многим причинам. Одни боятся Божьего наказания, другие откладывают признание своих грехов на завтра, не задумываясь при этом, что завтра может и не быть. Третьи не хотят отказаться от неугодного Богу образа жизни. И на их душе грязным пятном лежит неисповеданный грех. Слово Божие говорит, что грех нужно сразу исповедать и оставить его, не надеясь, что он как-то забудется или не возвратится. Он может уйти в подсознание, но без исповедания сам по себе он никогда не исчезнет, так как он записан у Бога в его памятной книге. Притом грех невозможно изгладить, ссылаясь на вину кого-то другого. Слово Божие говорит, что только если мы исповедуем грехи наши, тогда Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но, наконец-то, слышен голос согрешившего псалмопевца. Из глубины пораженного грехом сердца Давид вопиет к Богу: «Прости, прости согрешение мое, ибо велико оно». Друзья, если согрешение велико, то тем более должна быть причина молитвы, но не препятствием для нее. Иисус сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Человеком это невозможно, но Богу все возможно. Дорогие радиослушатели, не будем же молчать и сомневаться в милости нашего Господа и в Его силе спасать. Если на нашей душе большим грузом лежит грех, каким бы он ни был, большим или малым, с открытым сердцем принесите его к ногам Иисуса Христа. К тому, кто умер на кресте, отдав свою жизнь за нас, чтобы мы по вере, раскаявшись, могли получить Божье прощение. Нет, не всегда молчание золото, как говорят. Раскроем сердца и уста наши и признаемся перед Богом в своих грехах, исповедуем их все Ему, как в свое время сделал это Давид. «Но я открыл тебе грех мой, — говорит он, — и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои». И тогда вместе с ним мы можем закончить этот стих: «И ты снял с меня вину греха моего».

Наша передача подошла к концу. Наш адрес – Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь.